Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: слушаете Радио Лето.
1: Обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза, она свой.

0: Радио R. На волне хорошего настроения.
1: Ты любишь кружа, пока еще жива. И в каждого стрела, как будто ты шила. Клялась, убьешь чем.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве. В студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие сутки. Министр социальной защиты и труда Инга Ругинене назвала решение Вильнюса распустить правление 5 муниципальных компаний жалким и циничным. По ее мнению, власти специально выбрали дату до вступления новых правил, чтобы еще 4 года не допускать представителей работников в правление. Цель очевидна – успеть сформировать правление так, чтобы голоса работников там не звучали, заявила Ругинене. Горсовет Вильнюса одобрил гарантию для муниципальной компании «Гринда» по кредиту до 36 миллионов евро. Средства пойдут на обновление и расширение системы отвода дождевой воды в местах, где во время сильных ливней возникают подтопления. Всего до 2030 года «Гринда» планирует вложить в такие проекты 81,5 миллионов евро. Это долгосрочные инвестиции в более надежную систему, способную принимать большие объемы воды, заявил глава компании Йонас Давидавичус. В Министерстве транспорта Литвы обсуждает, сохранит ли аэропорт Щауляй международный статус и гражданскую авиацию наряду с военной. Решение правительства ждет GetJet Group, готовая вложить еще 35 миллионов евро и создать 250 рабочих мест. Инвестиции уже сделаны, подчеркнул мэр Щауляя Артурас Висоцкас. Определенность нужна и для строительства нового пассажирского терминала. Нынешний после марта 2027 года потребуется военным. Этой осенью в Малецком районе начнут высаживать именные яблони для школьников. Всего проект предусматривает 1300 деревьев. Яблоню можно подарить первокласснику или другому ученику, а каждый сентябрь ему будут присылать собранные с нее яблоки. Пока ребенок пройдет путь от 1 до 12 класса, его яблоня будет расти вместе с ним, рассказала руководитель проекта Гите Леуранчайте. Между фабрикой Клайпедосбалды и рекой Данги открыли новый парк набережной площадью около 1000 квадратных метров. Здесь, в Клайпеде, появились деревянные террасы у воды, пешеходные дорожки, скамейки, велопарковки и новое освещение. Проект обошелся примерно в 140 тысяч евро и стал первым в Клайпеде совместным проектом такого рода муниципалитета и бизнеса.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня днем синоптики обещают нам без дождей, а воздух 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Доброго утра, пятницы!
2: Доброго утра, пятницы!
1: А кто-то повторяет!
2: А кто-то повторяет!
1: Хорошо, все, прекрасно.
2: Гитара Сантана с бури, рожденный в Баварии Зукас.
1: И Эвелин Никонорова. Рады приветствовать вас в эфире Радио Р. Программа «Соль и перец», которая официально так еще не называется, но уже со следующей недели у нас наступает сентябрь, и должны вернуться наши джинглы. Либо старенькие, либо, как нам обещают,
2: новенькие.
1: Ну, кто там знает. Обещанного три года ждут, как говорится.
2: А мы и ждем уже три года.
1: Вот уже это третий год и идет.
2: Да. Мы уже, получается, с тобой шестой сезон будем открывать вместе.
1: Да, получается. Да. Ну, надо как-то ждать подарков каких-то.
2: Ну, было же бы неплохо.
1: Хорошо, все, намекнули, кинули во вселенную.
2: Да.
1: Как знаешь, как говорят женщины из Инстаграма, которых я смотрю в рилсах.
2: Как?
1: Говорят, надо закинуть эту мысль во вселенную,
2: да.
1: И вселенная все тебе обратно вернет.
2: Угу.
1: Я вот уже третий год закидываю.
2: А что, почему три года ты закидываешь?
1: Ну, я больше закидываю. Но...
2: А ты уже те два первых не
1: помнишь. Я уже даже и не считаю их просто. Ну, что это за года такие? Нет, ну, с тобой, конечно, счастье работать, понятное дело.
2: Конечно.
1: Ну, конечно. Ну, только попробуй, я по-другому скажу.
2: Ну, вот попробуй по-другому скажу.
1: Ну, ты совершенно никакого счастья от этого, знаешь.
2: Ну, замечательно.
1: Ну, вот это сразу расстроилась.
2: А я от того, что тебе это пытка, мне еще приятнее.
1: Да ладно тебе. Хорошо, это утро, и мы можем собачиться с Эвелиной.
2: А мы не собачимся.
1: Так это и только еще начало, извините,
2: пожалуйста. Я же тебе не собака
1: какая-то. Вот, как вы слышите, мы энергичны.
2: У нас пятница.
1: И готовы к этой пятнице. Давайте начинать.

0: Радио Р.
1: У нас звездные предсказания, они же гороскопы, прямо сейчас на 28 августа. Готовы?
2: Готовы.
1: Поехали! Овны, сегодня вас может потянуть на необдуманные поступки. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не терять из виду главную цель.
2: Тельцы, любопытство сегодня может завести вас слишком далеко. Узнавайте новое, но не забывайте вовремя остановиться.
1: Близнецы, сегодня получится совместить работу с удовольствием.
2: Как будто у тебя иначе как-то бывает.
1: Не знаю, ну, видимо, бывает. Гороскопу виднее. Ну, пользуйтесь моментом. Дела будут даваться легко и принесут приятные эмоции.
2: Раки, сегодня стоит помочь окружающим, даже если придется потратить свое время. В будущем добро вполне может вернуться к вам.
1: Львы, уделите больше внимания общению и полезным контактам, даже если весь день уйдет на звонки и переписку. Это пригодится в будущем.
2: Девы, сегодня вы будете немного доверчивее обычного. Ничего страшного, просто не принимайте все услышанное слишком серьезно.
1: Весы, сегодня вам будет особенно легко понимать чувства и намерения других людей. Доверяйте свои способности чувствовать собеседника.
2: Скорпионы, главное сегодня умеренность. Небольшой, но продуманный поступок произведет гораздо больше впечатления, чем широкий жест.
1: Стрельцы, обращайте меньше внимания на слова и больше на поступки. Именно действия сегодня лучше всего покажут истинные намерения людей.
2: Козероги, сегодня неприятная правда не сможет легко выбить вас из колеи. Но не спешите делиться ею с другими. Они могут оказаться более чувствительными.
1: Водолеи, если появится необъяснимое беспокойство, не игнорируйте его полностью. Паниковать не стоит, но немного дополнительной осторожности не помешает.
2: И рыбы, сегодня многое будет оставаться неясным. Не рискуйте и не принимайте важных решений. Лучше немного отдохнуть и дождаться более понятной ситуации.
1: Это были предсказания на 28 августа. У нас, в общем-то, последняя пятница лета. Друзья, вам нужно расслабиться сегодня.
2: Ох, это точно. А начальство, напоминаем, по двадцатке.
0: Теперь на радио.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Так, дамы и господа, немножко статистики. Понятное дело, уже школьная пора. Ну, начинается практически. Вот в эти выходные все, кто не докупил для своих младших классников что-нибудь...
2: Страшно.
1: Страшно зайти в магазин будет, это понятное дело.
2: Да.
1: Для старших классов по большей части, ну, они что-то докупают, но по большей части они оставляют это до середины сентября, я думаю. Ну, во всяком случае, мои так поступают. Потому что я спрашиваю, что-то нужно? Не, все есть. Ну, есть и есть.
2: Шопинг просто нужен.
1: Ну, да, просто нужен шопинг, но не в эти выходные.
2: Да.
1: Так вот, так, окажемся. Но я тут решил, что нужно вот в это время уже не песни музыкальные, а что-то
2: подготовиться,
1: школьное.
2: Да?
1: Что-то подготовиться. И вот исследование с Пинтертиримой показало, что 28% жителей Литвы вспоминают школу как место, где нельзя было спокойно ошибиться.
2: Угу.
1: Например, неправильно ответить, не справиться с заданием или сделать что-то не так. То есть их тогда как-то комментировали, их как-то наказывали, им что-то говорили.
2: Да.
1: То есть просто ошибиться...
2: Нельзя в школе.
1: Нельзя. Примерно каждый седьмой говорит, что за ошибки его наказывали. Хотя в исследовании уточняется, каким образом были наказания. 49% чувствовали, что ошибаться в школе можно. 34% не наказывали за ошибки, а 15% все же сталкивались с наказанием. Еще 23% не смогли вспомнить или ответить. Школа — это давно было, вот примерно так.
2: Да.
1: Не хочу даже вспоминать, примерно так. Сегодня отношение заметно изменилось. Значит, 71% жителей позволили бы своему ребенку ошибиться, хотя бы в определенных пределах.
2: Ага.
1: Ну, тоже пределы тоже не рассказывают, но ну, 7 из 10, что как бы много. Половина считает, что на ошибках дети учатся.
2: Угу.
1: 21% готовы допускать их лишь ограниченно. 11% не хотели бы позволять ребенку ошибаться, однако непосредственно наказывать за это, за ошибки, готовы только 2% опрошенных. Вот.
2: Там, наверное, эти 2% каких-то очень идеальных людей, которые никогда
1: не ошибаются, и вообще детей у меня нету. Вот пример. Ну, скорее всего.
2: Скорее всего, так.
1: Так,
2: да.
1: 58% опрошенных уверенно поддерживают идею, что учителя должны давать детям возможность ошибаться и учиться на своих ошибках. Что,
2: вот.
1: В принципе, ну, как бы...
2: Абсолютно согласна.
1: Согласна. Вот, вот.
2: Да.
1: Это такая статистика. Ну, я считаю, что ошибаться можно.
2: Можно.
1: Вопрос
2: и нужно.
1: Просто интонации, с которой тебе говорят об этой ошибке.
2: Да.
1: Ну, то есть, если вы, ну, просто покажете на своем примере, скажете, смотри, ты немножко ошибся, и в этом нет ничего страшного, и ребенок нормально воспринимает. Но если вы перед всеми высмеиваете эту ошибку, ну, понятно, что ребенок это гораздо более чувствительно будет воспринимать.
2: Я, кстати, не помню. Понятное дело, что я как подросток ошибалась, и я вообще была не самым приятным человеком. На школу вспоминаю всегда с таким удовольствием. Там меня и ругали, и с учителями мы ругались, и оценки плохие стали. Я, кстати, у меня ни разу за все 12 лет
1: учебы
2: не было двойки. Только карандашом, и то ее потом стирали.
1: Словачка,
2: вот.
1: Словачка.
2: Не смогла дойти, да, максимум 3. Вот. Но я была и счастливым ребенком. Я в одну школу поступила, и эту же школу закончила. В одних стенах 12 лет ты в 10 классе чувствуешь себя настолько комфортно, что даже если весь пул учителей тебе кричит, ты не права, тебе на этой перине счастье, которое тебя воспитали,
1: ну,
2: супер.
1: Ну, тебе и 15-16 лет. Я себя в 15-16 лет, мне все было по колено. У меня впереди ждало меня светлейшее будущее.
2: Так, так и есть, посмотри, как я
1: так
2: сижу,
1: выйдешь,
2: свечусь.
1: Именно, я об этом и говорю. То есть
2: да.
1: Надо просто верить в это. Закидываешь во Вселенную, и Вселенная тебе все возвращает.
2: Это правда. Поэтому, дорогие учителя и родители, понятное дело, что вам тяжело, и вы переживаете, вы желаете своему ребенку самого-самого лучшего. Но вспоминайте себя и ставьте себя на их место. Куча стресса, куча волнения, гормоны, ожидания от одноклассников, друзей. А что вот этот мальчик скажет?
1: И сплетни, социум, все
2: и
1: это
2: давит. И вы ищете свои вот этой идеализации того, что она должна в 7 лет уже в Гарвард у вас ходить.
1: Да, все понятно. Но просто давайте быть сдержанными.
2: Да.
1: Где нужно хвалить ребенка, где нужно его журить. Но желательно это тет-а-тет. Все-таки они при...
2: По секрету.
1: При всем классе.
2: Да, это к учителям.
1: Ну, это просто. Ну, вдруг мама какая-то приводит ребенка и перед всем классом его отчитывает. Может и такое быть. Ну, наверняка. Угу. Вот, ну просто чуть-чуть более сдержанно, чуть более рационально, и все у вас будет классно.
2: Нам надо вот эту же речь повторить в ноябре, когда уже, знаешь, не будет начала года, и все такие позитивные, да, классные, все довольны.
1: Когда уже усталость начнет.
2: Когда уже усталость накатывает.
1: Повторим в ноябре. До ноября с этой идеализацией наших отношений. Нам-то легко, мы в студии сидим друг напротив друга.
2: Нас никто не журит.
1: И в школу не надо.
2: Ой, я бы с удовольствием.
1: Ну, понятно, я нет. Вот, я сейчас вот в 10 класс поступил, знаешь, мне этого хватает.
2: Ага.
1: Так что ты, вот в этом пойдешь? Что, а в чем я еще пойду? Вот, ну, вот у меня вот это сейчас. Ну,
2: да.
1: Понимаешь?
2: Да. Как еще раз?
1: Ты в этом пойдешь? В чем я еще пойду? Вот это.
2: И из другой комнаты. Мама, в чем я пойду?
1: В чем я не пойду, да. Очень разные. Вот, ладно. Двигаемся вперед, впереди еще новости.

0: вырос на 7%. Дополнительно на зарплату выделено 39 с небольшим миллионов евро. А за длительную службу введена компенсация в размере 300 евро. В планах также восстановить надбавку за стаж и создать условия, чтобы сотрудники дольше оставались на службе. Мы должны обеспечить, чтобы эти люди получали справедливую оплату и чувствовали социальную защищенность, заявил Синкявичус.
1: Между тем, с нового учебного года в Литве скорректируют программы по математике, литовскому языку и литературе, а также истории, географии, биологии, физике и информатике. Министерство образования подчеркивает, что большой реформы не будет. Из программ в основном убирают лишний материал и перераспределяют темы. Например, у старшеклассников сокращают часть тем по математике и физике. Урбанизацию по географии перенесут на более поздний класс, а некоторые темы по истории пока не будут включать выпускные экзамены. Пятиклассники раньше начнут изучать некоторые правила литовской орфографии, а в список рекомендованной литературы для них вернется «Гарри Поттер» и «Философский камень» Джоан Роулинг.
0: Ну а новый учебный год в вузах и коллегиях Литвы начнут 21 700 первокурсников. Из них 12 800 человек будут учиться на финансируемых государством местах или получать учебные стипендии. Университеты приняли 13 100 студентов, коллеги 8 600. Самыми популярными направлениями в университетах стали социальные науки, медицина и инженерия. А в коллегиях медицина, бизнес и опять-таки инженерия.
1: 28 и 29 августа Джессика Шай даст два полностью распроданных концерта в парке Вингес. За два дня ожидается более 100 тысяч человек. Для зрителей запустят специальные автобусные маршруты из парка. ЛТГ Линк назначит дополнительные поезда Вильнюс-Каунас двойной вместимости. Организаторы советуют приезжать заранее и пользоваться общественным транспортом. Чем меньше ненужных вещей посетители возьмут с собой, тем быстрее пройдут проверку безопасности и вход на территорию концерта. Двери откроются в 5 часов вечера. Также в городе предусмотрят специальные места для высадки и посадки пассажиров такси.
0: А 28 и 29, опять-таки сегодня и завтра, как и Джессика Шай, но в Бернардинском саду в Вильнюсе состоится фестиваль дискуссий «Бутент» – крупнейшее в Литве мероприятие, посвященное общественным, политическим и культурным вопросам. Посетителей ждут открытые дискуссии с участием представителей власти, бизнеса, общественных организаций и экспертов. Вход на фестиваль бесплатный, можно увидеть всех политиков. И также нашего программного директора Деста Лесина, который там какую-то часть организовывает. Потому что он у нас организатор.
1: О погоде. Сегодня будет сухо. Восточный и юго-восточный ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Днем станет немного теплее, до 25 градусов жары.
2: Вы слушаете Радио Лето.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Мы продолжаем наш эфир. Мы с Эвелиной тут сидим и вспоминаем вчерашний день. Ну, как у кого что прошло, каждый из нас делится, но, в принципе, это такой, как будто наши частые, там ничего такого интересного не происходило, вот, но происходила интересная штука, на которую обратила внимание моя жена, угу. И я хочу обратить внимание на твое внимание на это.
2: Поэтому внимание.
1: Да, повозмущаться.
2: Ой, давай.
1: Да, повозмущаться немножечко. Значит, у нас был вчера обед. Обед рабочий. Ну,
2: да.
1: Когда вот нам работа оплатила, и мы съездили на обед в Тракай, вот, смены вот так вот посерединке рабочего дня, чтобы всем было комфортно. Чтобы мы еще не устали и точно приехали, и чтобы утренняя, вторая половина дня тоже была, угу. И еще, ну, еще могла поработать. То есть там угу. Безалкогольный, просто вкусный обед. Вот мы вчера собрались. Заодно мы поздравили нашего 40-летнего ведущего.
2: Мальчишку
1: Евгения Соленкова.
2: Выглядит потрясающе. Чуть-чуть побольше бы ему энергии, поэтому вы ему желаете.
1: Да, да, желайте, пишите и все. Значит, и, собственно говоря, наш SMM-отдел да. выложил видео.
2: Да.
1: Вот. В котором, ну, вот эта поздравлялка такая да. красивая, значит, в этот все. И моя супруга, значит, вчера смотрит, так. смотрит вот эти и говорит, ух ты, а Женька-то закатил вам пирушку своего дня рождения. Я говорю, да-да, спасибо, Женьке, вот накормил нас. То есть теперь люди, да. ну, я вот хочу раскрыть правду, будут думать, что это Женя Соленков на свой день рождения закатил нам пирушку.
2: А тебе же жалко?
1: Мне нет.
2: Ага. Ага. А видишь, все Женьки такие талантливые. Тебя Женя отвел, придумал всем экскурсию, всем радиоцентросам. Лет 10 назад Евгений Русаков в честь дня рождения Гинтараса Вигдатовича отвел всех на телевизионную башню. Сейчас вот Евгений Соленков решил так же сделать. Отвел всех в грузинский ресторан.
1: Я просто...
2: Тракай всех отвел.
1: Да, да. Вопросов нету. Но я бы хотел, чтобы он не только в ресторане, но и вот нам да, сюда так принес.
2: Да, так он же обещал кибинай.
1: Ну, обещал. Обещанного знаешь, сколько ждут?
2: Ну, давай расскажем, раскроем секрет. Ой, дорогие друзья, мы на такие кибинай подсели. Нам нельзя ни одному, ни второму, по идее, чтобы мы держали себя в тонусе. Но у нас Валентин, он нас очень сильно любит, и последнее время говорит, вы, если что, мне пишите. Мы, конечно же, пишем. У нас есть одна сеть немецких магазинов, тем вам знакомы, говорить не будем. Но там есть кибинай с овощами и кибинай с курицей. Так вот, это наши любимые кибинай. Мы вчера за столом в грузинском ресторане рассказали об этом Евгению Соленкову, и он пообещал нам привезти с тобой кибинай. Обещанного 3 года ждут. Евгения, они все такие, знаешь... Ну,
1: обещаны?
2: Обещаны с наплывом. Поэтому, ну вот, ждем.
1: Ждем. Вот, так вот, я просто хотел...
2: Флешмоб открыть... с сентября. Женька, где кибин? Рубрика будет.
1: Вот, еще, я просто хотел обратить внимание, что организовал нам Сауля. Да. Наша дива из рекламного отдела. Вот, мы ей слова благодарности, а не Евгению Соленкову.
2: Да.
1: Просто имейте в виду.
2: Лабой.
1: Де кинге. Вот, было бы искано. Вот, это все, мы вот обратились, гештальты все закрыли.
2: Да, ждем от вас лайков, дорогие друзья. И вот искренняя рекомендация, если пойдете в тот ресторан, в котором мы были, там мы везде поотмечали, что это за ресторан, чтобы в эфире...
1: Лишний раз реклама, которая, не знаю, да. можно нам или
2: можно,
1: нельзя
2: мы не знаем, поэтому переходите в наши социальные сети, Радио Р, везде подписывайтесь, ищите. И вот если поедете в этот ресторан, обязательно попробуйте там баклажаны их.
1: Боже, как это вкусно, боже. Вы
2: не... Мы бы килограмм съели.
1: Факт. Мы только принесли, мы уже с Эвелинкой набросились, как самые голодные.
2: Было потрясающе.
1: Да, если что.

0: Радио Р.
1: О кинопремьерах, киноновинках на наших литовских экранах, что появится, давайте расскажу. Очень безграмотно сложил предложение.
2: Не впервые, поэтому продолжай.
1: Да, совершенно верно. Четыре фильма, на которые стоит обратить ваше внимание. Выходит около 6 лент, но я вот просто выделил 4, на которые сам собственноручно пойду, либо дождусь их на цифровом носителе, как будет получаться. Вот. Сегодня я иду на фильм, новый фильм Ридли Скотта, сэра Ридли Скотта, который называется «Собачьи звезды». Там снимается Джейкоб Лорди, Маргарет Уолли, значит, Джош Бролин, Гай Пирс и...
2: Элисон Дженни.
1: Да, вот Элисон Дженни, она еще и оскароносная знаменитая актриса. В свое когда-то время очень красивая, молодая была, с большими-большими глазами. Сейчас она уже взрослая, зрелая женщина. Я не знаю, что за роль она играет, но, в принципе, очень такой хороший, крепкий состав.
2: Да.
1: Постапокалипсис, Колорадо американский и некогда пилот, а ныне просто одинокий человек-кит, вспоминает былое и прошлое, вот, и получает загадочный радиосигнал. Понятно, радиовышка, он по Колорадо ходит, одиноч со своим псом, все погибли вокруг, никого живого нету, и вот он получает радиосигнал и отправляется на своем старом кукурузнике в опасное путешествие через всю Америку в поисках вот этих выживших, которые послали сигнал. Вот это постапокалипсис, но невероятно красивый и масштабный. Насколько он хорош, вот расскажу, видимо, уже в понедельник.
2: Так.
1: Вот, пока вот сегодня планирую в IMAX идти и смотреть на большом экране «У нас с женой свидание».
2: Ну, красиво. Вот.
1: Далее, значит, фильм, в котором играет Оливия Уайлд и Купер Хоффман. Купера Хоффмана я не знаю, но это такой немножко как будто рыженький тюфяк.
2: Ага.
1: Вот юноша. Значит, а Оливия Уайлд играет сексуального провокационного художника.
2: Угу.
1: Она, значит, и она берет его в свои, как это, секс-рабы, секс-музы.
2: Угу.
1: И заставляет его заниматься с ней любовью. Так фильм так и называется. «Хочу заняться с тобой сексом».
2: Да.
1: Она заставляет выдумывать всевозможное, а он попадается в ее ловушку, а она все больше и больше от него хочет. По трейлеру это невероятно симпатичная комедия. Понятное дело, что N18, да?
2: Да.
1: Ну, то есть возрастные ограничения. Но по трейлеру очень и очень симпатично, провокационно и откровенно. Давайте скажем так.
2: Так, ты знал, что этот Купер Хоффман, он сын Филиппа Хоффмана?
1: Сеймура Хоффмана, да.
2: А есть еще фильм про пиццу, помнишь, такой был?
1: Да,
2: вот
1: да,
2: он
1: да.
2: там снимался.
1: Да, и он очень там был очень-очень хорош. Я помню. Полос Томаса Андерсона, по-моему, фильм. И «Пицца Хат» назывался. Там, ну, просто очень симпатичное кино. И вот их пара дуэтная, просто по трейлеру я смотрю, ну, вау. Вау, вот
2: круто,
1: хочу
2: так.
1: смотреть. Так, Тони. Значит, есть такой Энтони Бурден, знаменитый шеф-повар.
2: Угу.
1: Это его история, как он попал в кулинарию. Он был сначала 19-летним обычным студентом, который в Провинстаун приехал на лето и влюбился. Любовь его отвергла. Он с дуру там что-то устроил, у него нету денег, и он устраивается в ресторан, чтобы заработать. Вот, он устраивается в ресторан и открывает для себя... магию кухни.
2: Вау!
1: Его учат готовить, он начинает любить это, восхищаться этим, и в конце концов он откроет сеть своих ресторанов, станет знаменитым шеф-поваром, но это потом, а это начало пути.
2: Угу.
1: Значит, Доминик Сеса, такой очень носатый, кучерявый мужчина, играет основную роль, Энтони Бандерас его наставника, угу. Вот, а Лео Вудал, это этот молодой из «Бриджит Джонс» и вот, ну и все остальное, он играет су-шефа этого ресторана. И вот история просто кулинарная. Там очень красиво показано, как готовят на этой кухне. Просто,
2: класс.
1: Ну, и очень красивая расцветка, как в старинном кино. И, в общем, все такое настроение.
2: Хорошая оценка. Rotten Tomatoes 94.
1: Да, да, да. Говорят, что очень хорошая, добрая, вот это вот того, чего не хватало в нынешнее время.
2: Наконец-то.
1: Вот. И еще один многострадалец, который называется «Койот против Акме». Этот фильм сняли Warner Brothers и положили на полку. То есть он был снят, он был сделан, но его решили не выпускать. Угу. После этого на студию обрушились огромное количество петиций. Вы что творите? Выпустите фильм. Этот фильм выпустили, и он стал неожиданно в Америке прокатным хитом, потому что люди, чтобы поддержать этот фильм, начали масло на него ходить. Критики говорят, что 98, по-моему, гнилых этих помидоров было. Ну, то есть на тот момент, когда я смотрел.
2: Да.
1: Ну, то есть невероятные оценки от критиков, невероятные оценки от зрителей, и рассказывается о том, знаешь, вот этот койот, который за птицей такой быстро бегающий бегает. Этот койот понял, что он не может поймать эту птицу, потому что компания Acme дает ему плохие сработанные молотки, плохо там динамит у него плохой сработанный, и он решает подать в суд на компанию Acme, что она портит ему анимационный фильм. Это смесь анимации и живых людей.
2: Да.
1: Ну, как ты понимаешь. И вот адвокат и пытается отсудить у этой Acme, ну, какие-то баснословные суммы. Это комедия, это мультик, это для семейного просмотра, потому что и тем, и другим, я думаю, понравятся рейтинги. Вау.
2: Рейтинги вау, и томатов стало лучше 95.
1: Вот, то есть вот говорю, что... То есть вот такое. Очень насыщенная и довольно неплохая неделя с точки зрения кино на вкус и цвет. На все четыре фильма собираюсь сходить.
2: Ого. Марафон?
1: Хочешь со мной на койота против Акме?
2: У меня, ты знаешь, какая у меня неделя?
1: Знаешь, сколько у тебя койотов этих?
2: Одних коллег хватает.
1: Ну да, да. Нет, просто спроси, потому что у меня билеты есть.
2: На что?
1: На вот это койот против Акме. Потому что радиоцентр свезет, и у меня есть билеты.
2: А, выбил, да?
1: Ну да, выбил.
2: Ну, пользуйся плюшками сам, я буду тебе потом отковырять.
1: Да, да, отковырю. Я тебе изюмку дам, конечно. Хорошо, друзья, это кино. Идите, смотрите на больших экранах, ну или дождитесь потом цифровых версий, не знаю, но...
2: Ой, кстати, пока говорим о кино, вчера Гинтерс рекомендовал документальный фильм на Нетфликсе «Жена пастора».
1: Да.
2: Я начала смотреть, во-первых, ребята, там все на русском. Ну, то есть есть русский перевод. Во-вторых, очень интересная история.
1: Ну, так я говорю, что там просто вот Нетфликс умеет найти историю.
2: Молодцы.
1: Вот, все рекомендации, понятное дело, появятся в нашем телеграм-канале, а также они уже есть на сайте radio.r.lt.
0: Теперь на Радио Р. Все летнее.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Значит, не знаю, конечно, Netflix вряд ли нас слушает. Да, но давайте я раз, если вдруг слушают, они меня просто закроют доступ, и тогда все лишатся доступа на Netflix.
2: Так.
1: Значит, я пользуюсь Netflix. Я за него плачу ежемесячно в этот, этим же Netflix.
2: Пользуюсь я.
1: Эвелина, да. Потому что я очень добрый человек.
2: Это правда.
1: И время от времени вот она подключается. У меня теща с тестем пользуется моим Netflix. И, собственно говоря, вот примерно вот так мы существуем. И у Витьки моего, у сына, аккаунты, потому что он там аниме свое смотрит невероятными количествами.
2: Да.
1: Вот. И вчера наш модератор Валентин, дай бог ему здоровья, говорит: «Ну, ты же можешь меня Netflix подрубить?» Я говорю: «А зачем?» Он говорит: «А там будет премьера геймплейного трейлера GTA нового».
2: Что-то очень интересное.
1: Очень интересное. GTA 6 — это невероятная игра, которая стоила в разработке миллиард, уже окупила себя в 3 раза, даже еще не вышла. Выйдет она 19 ноября. Значит, и все люди, те игроманы вчера поломали Netflix.
2: Да.
1: Ну, то есть, он работал с ошибками, показывал это, потому что там была презентация нового трейлера первого, как проходить, что там, какие-то дизайны и так далее. Что это будет самое главное событие в игровой индустрии, ну, за последние 5 лет. Ну, ничего более масштабного не было.
2: Так.
1: Это главное, вот, must have. То есть, 19 ноября львиная доля мужчин просто... которые игроманы возьмут отпуск на пару недель.
2: Мы Валентину специально не дадим.
1: Да.
2: Обычно мы его отправляем в отпуск.
1: Но вот именно с 19 ноября, чтобы жаба нас не душила, мы решили, что нет. Нет. Вот. Ну, на самом деле, я думаю, что Валентин возьмет на недельку-другую отпуск, чтобы просто насладиться этим, потому что мы ему на день рождения подарили эту игру. Предзаказ. Да, предзаказы подарили эту игру. Вот. Так что он насладился. И вчера весь мир вот смотрел. Если у тебя сейчас будет лента запружена...
2: GTA,
1: просто знай, это просто вчерашний...
2: Это Валентин 60 это раз посмотрел.
1: 60 раз посмотрел, совершенно верно. Вот, со всех аккаунтов, каких только мог. Я не знаю, я так и представляю, как наш Валентин с бокалом вина.
2: С тарелкой сыра.
1: Сыра, такой сырная закуска, бокал вина и GTA 6. Вот это вот, трейлер буду смотреть. Вот, так что вот вчера вот это событие произошло,
2: Круто, всех игроманов поздравляем.
1: Да, 19 ноября, ну, красный день календаря, вот этот знаменитый.
2: А, кстати, это не международный мужской день? Я вот сейчас думаю.
1: Я не знаю, посмотри.
2: Сейчас, он же в ноябре, подождите.
1: Да. Тем временем, пока Эвелинка смотрит, я еще раз напоминаю. Значит, у нас выходят помимо соли и перца, то есть нашей программы, у нас есть два важных аспекта этой программы. Проекта. Значит, есть «На связи с будущим». Это подкаст «Эвелинин», в котором я выполняю роль слушателя и немножечко помощника во всевозможных вещах. Значит, она там беседует с разными людьми о будущем. В принципе, о технологиях, о том, куда развивается наша жизнь, как меняет ту или иную профессию и так далее. Очень интересный перечень гостей в этом сезоне.
2: Мощный прям. Не ожидала, что будет так, но идем хорошо.
1: Вот идем хорошо. Нужен еще один гость.
2: Если это вы, пишите.
1: Если это вы, просто напишите нам, мы свяжемся и просто решим, вдруг действительно, если вы какая-то профессия, на которую повлиял современный мир, современные технологии, напишите нам, мы с удовольствием пообщаемся с вами. И еще один проект, который эфирный, он называется «Год по нотам». Значит, ежесубботне в 12 часов выходит двухчасовая программа, в которой обсуждаются события того или иного года, но плюс играется музыка того или иного года. И на протяжении 2 часов вы окунаетесь в ту или иную среду. Были у нас и спецпроекты, вроде свадебного...
2: День мамы.
1: День папы. Вот всевозможные. Но в этот раз классические года идут. И в эту субботу будет 1994
2: год. Потрясающий год, который подарил нам и крутые кинокартины, и классную музыку, и различные события. Элит укрепился, наконец-таки, в Литве.
1: Молодец какой.
2: Вот, надо рассказать вам, дорогие друзья, мы когда пишем программу «Год по нотам», я ее готовлю, Гинтер сидит во время записи и ностальгирует. Вот это одна из программ, почему я так редко рассказываю про 90-е годы, потому что запись превращается в ностальгическую книгу.
1: Ну, по сути, она записывает выход, и я ей рассказываю, что было в этот момент под эту песню или под это событие.
2: Да. А это главный показатель того, что если прям настолько захватывает такого скептика, как Гинтереса, надеемся, и вас захватит тоже поностальгировать, повспоминать, поделиться своими историями. Благо у нас наша social media королева каждый раз делает какие-то посты, на которые вы можете реагировать. Пишите свои истории. Да. Что было с вами
1: что
2: в те
1: было
2: года?
1: В эти года? Нам безумно интересно. Юлиане, конечно, вот за эту работу, да, проделанную.
2: Огромное спасибо. И возвращаясь теперь уже к GTA.
1: 19 ноября.
2: Итак, дорогие друзья, ну так что?
1: Так
2: International Men's Day.
1: Конечно, Международный мужской день. И вот вам, пожалуйста, праздник.
2: Вау.
1: Сегодня праздник у мальчишек. Сегодня GTA-шка.
2: Вот.
1: Так что вот, все, двигаемся вперед. У нас в следующем часу будет гость.
2: Будет круто.
1: Да, так что оставайтесь с нами. Звук.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министерство иностранных дел Литвы подтвердило, что одна гражданка страны официально числится пропавшей без вести после разрушительного наводнения в Непале. Во время стихийного бедствия она находилась вместе с группой паломников в здании миграционной службы в приграничном районе. В поисках участников

0: гражданин Литвы Сергей Рубцов.
1: Между тем, горсовет Вильнюса отклонил предложение ввести дополнительные ограничения для шумной мототехники в жилых районах с 10 вечера до 6 утра. Автор инициативы, социал-демократ Повилос Спинялис, объяснил ее ростом числа жалоб жителей. Этим летом особенно резко участились жалобы на шум от мотоциклов и других транспортных средств по ночам. По его словам, сейчас бороться с нарушителями сложно. Для фиксации превышения уровня шума полиция должна приехать со специальным оборудованием. Мэр Валдис Бенкунскас согласился, что проблема существует, но предложил вместо новых ограничений усилить контроль полиции и обеспечить ее необходимой техникой. За инициативу проголосовали 9 членов совета, против 21, шестеро воздержались.
0: Ну, благо, вообще хотя бы пришли все на
1: заседание. Ну, ужасно, я думаю, да.
0: Жители Литвы предупреждают о мошеннических СМС-сообщениях с сообщениями о якобы задолженности по взносам социального страхования. Содра призывает не переходить по ссылкам и не вводить личные или банковские данные. Ведомство напоминает, что официальные адреса электронной почты заканчиваются на это.sodra.lt, а сайт sodra.lt. Содра также не отправляет СМС с иностранных номеров и никогда не просит сообщений переводить деньги, вводить пин-коды или данные банковской карты. Если вдруг вы отвлекались от этой новости, но чувствуете, что вы можете попасться на крючок у мошенников, попросите у своих родных и близких повторить вам всю эту информацию.
1: Да, совершенно верно, да. Проверяйте, проверяйте себя, чтобы не попасться. На в руки мошенников, я имею в виду. Попасться вообще можно куда-нибудь?
0: Вообще, в целом, по СМС-сообщениям никому лучше никаких данных не отправлять.
1: Совершенно верно. 28 августа, то есть сегодня, в 8 часов вечера в парке Рудамины пройдет Goodbye Summer Party. На сцене выступят Spirit of Smokey, Sister Sean Wire, Rhythmusky Tape, а также Габриэля Загоренко и группа Мультикультура. Гостей ждет вечер живой музыки и летней атмосферы. Праздник начнется в 8 вечера, закончится в полночь. Еще разочек. Summer Goodbye Party.
0: Party.
1: Party.
0: И о погоде. Сегодня будет сухо. Восточный и юго-восточный ветер усилится до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Дамы и господа, мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях Владислав Кондратович. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Значит, у Владислава много смен профессий. Ну, то есть, суть, понятное дело, государственный деятель. Да, то есть он занимается разного рода, но в разных министерствах, разных самоуправлениях работал. Сейчас вы в Министерстве окружающей среды.
2: Ну да, сейчас, да.
1: Да, да, сейчас в Министерстве окружающей среды.
2: Полтора месяца уже где-то.
1: Вот, вот, вот. Но вам уже дали большое задание. Это заниматься мусором.
2: Да, так.
3: Сразу
2: к сожалению,
3: же.
2: К счастью, работы хватает.
1: Волос с головой, да, да, да. Да. Насколько в Литве проблематично? Эта ситуация проблематична. Мы слышим только о Вильнюсе. Ну, то есть, да, в Вильнюсе зачастую и Казокишкес. Мы слышим, что там происходит что-то. На самом деле, как в Литве обстоят дела?
2: Ну, понятно, что Вильнюс – это основной, скажем так, регион, где самое большое количество мусора производится и появляется, да, потому что большое количество населения и так далее, и так далее. И это натурально, что здесь очень чувствительно к каким-то маленьким изменениям. И сейчас мы увидели, что внутренняя система, за которую отвечают регионы, то есть все самоуправления, вместе дала некоторые сбои, которые привели к тому, что имеем сегодня проблемы с сортировкой мусора, с ее обработкой, скажем, сжиганием. Очень много факторов сошлось в одно, и сегодня, скажем так, это не головная боль дополнительная, скажем так. Мы постоянно контролируем, как Министерство окружающей среды, и так же самое наши все организации, которые ответственны за контроль мусора. Но, скажем, имеем дополнительные задания, чтобы это не перешло в какую-то экологическую катастрофу. Следим за этим. И не надо забывать, что Вильнюс уже более года объявлена экстремальная ситуация, именно связана с тем, что после пожара в прошлом году, который я как министр внутренних дел еще даже приходилось ехать тушить его, после пожара сбились конвейера, сам цикл обработки мусора, и после этого еще Вильнюс не сумел наладить, да, это нужно на это время, но не сумел наладить нужное, скажем, обработку мусора, которая по нормам, должна соответствовать всем нормам, которые, ну, в нормальном цивилизованном государстве понятно, как должна происходить. Сегодня Вильнюс пробует разные способы. Скажу так, что не нравится нам везде, где это делается, как Министерству окружающей среды, потому что для нас все-таки понятно, что в порядке с мусором это важно, но это важно, чтобы это соответствовало нормам.
1: Нормам и экологии, за счет, в конце
2: да,
1: концов.
2: Экологии не было бы за счет жителей, то есть старается Вильнюс, конечно, там мы даем ему замечания, жители дают, политики дают, то есть контроль идет со всех сторон.
1: Прислушиваются они?
2: Скажем, да.
1: Ну как, ну, то есть министерство все равно важнее, чем самоуправление в данном вопросе.
2: Скажем, у нас есть некоторые рычаги, которыми мы можем, скажем, влиять на одни или другие решения города.
1: Я тебе говорил, что они рычагом бьют.
3: Да, потому что очень комичная ситуация выходит. То мы столица Европы, самая зеленая, экологичная, а то мы через год уже не можем справиться с мусором.
2: Скажем, мы проверяли, вот было самое больше, может, о ситуации площадки в Новой Вильне, да, в Новой Лейке были взяты замеры воды в речке. Ну, конечно, это каждый день не берется, но в тот момент, когда мы брали, некоторые, скажем, уровень повышения загрязнения было замечено, ну, не в реке, а, скажем, на площадке, то есть были даны какие-то определенные упреждения по порядкованию стоков именно воды и так далее, и так далее. Но сегодня мы слышим от Вильнюса, что они выходят с Нового Вильнюса. Я надеюсь, что это они не забудут и 3 сентября, как в этой песне, да, 3 сентября, 3 сентября, снова было 3 сентября, и 3 сентября мусор на площадке в Новой Вильне не будет.
1: Ну, будем надеяться, да. Я просто как житель Новой Вильни очень на это...
3: Но мы теперь переживаем из-за Григишки, куда вроде бы собирались перенести с Новой Вильни. И благо люди Поднялись, бунтовались.
1: И сейчас они вроде перебросили только на две конторы между собой, и что Эконос не будет, а будет... Ну, в общем, да. Будем разбираться, будем смотреть.
2: Скажем так просто, чтобы так понятно, у них не хватает производственных мощностей спорядковаться с тем, что уже есть, и то, что приходит. А сейчас вот все возвращаются после отпусков.
1: Еще
2: количество
1: больше
2: мусора
1: будет.
2: Увеличивается, и для них нужен какой-то резерв. Я надеюсь, что этот резерв, который они сегодня нашли, куда можно мусор, скажем, не обработанный, не сортированный перевозить, чтобы это не было проблемой для жителей, сработает. Это есть надежда. Надо не забывать, что и завод, который сжигает мусор, который не пригоден для дальнейшей переработки, он тоже имеет свои циклы. Он летом не так работает, как надо. Мы ждем сезона, скоро уже и сезон. Надеюсь, что в скором будущем, в следующем году мы такой проблемы не будем иметь.
1: О, хорошо, будем надеяться.
2: Надо время, потому что после пожара сгорели там некоторые линии, которые надо спорядковать. Ну, как всегда, закупки общественные где-то отменили, где-то новые начали. На это надо время, но надеюсь, что и выборы, которые будут в марте месяце,
1: подтолкнут дополнительно
2: к решению этой проблемы.
3: Так, ну а вот если брать по самоуправлениям, какое самое ответственное по мусору, на ваш взгляд? Вот которые отличники, всем в пример.
2: Я думаю, что регион вес, я бы сказал, может, отдельное самоуправление нет, но Алитовский регион, это, я думаю, они самые первые начали у нас в Литве систему сборов, то есть они начали эту систему продвигать много лет назад. То есть нету у них больших, скажем, скоплений отходов, конечно, и нету этих отходов очень много. Он, скажем, город Алитус пробует сейчас сертифицироваться на зеленый город без мусора, где полностью цикл всего мусора, отходов поступает в дальнейшее, не употребляем, в обработку, которая используется для вторичных каких-то...
1: Вторичного
2: вторсырья. То есть вот они пробуют это делать, сказал бы, там. Ну, есть, скажем, Тельща, тоже неплохой город. Вильнюс, Киев, регион, весь в сумме, тоже он не одинаковый, не монолитный. То есть Вильнюсский район, это два, можно сказать, такие основные производители мусора, если можно так сказать. То есть Вильнюс, это где-то 70%.
1: Ну, потому что много людей.
2: Много людей, это натурально. То есть здесь тоже свои нюансы есть везде. Ну, очень чувствительная система, если где-то что-то, одна машина сломалась, где-то очередь, и уже мы видим где-то там скопление, потому что очень много набирается. Много гостей, Вильнюс каждый день приезжает, 200-300 тысяч гостей извне, ну, из района, из других частей Литвы, из-за границы. То есть это достаточно большой вызов. Но, скажем так, этот кризис или не кризис, сколько хотите, пускай называют, я думаю, что это такая экстремальная чистая ситуация, показала, что нужны дополнительные ресурсы, дополнительные, скажем, места, где этот мусор при случае вот таких экстремальных ситуаций должен иметь место обрабатываться без ущерба для населения. То есть для жителей она не должна быть проблемой для жителей, они не должны чувствовать запахов дополнительных из-за того. Ну, это нормально. Здесь над этим центр региональной обработки мусора, ВАЦ, да, он должен этим заняться, надеюсь, что управление и политики, которые руководят этим, займутся.
3: Ну, вы так спокойно рассуждаете. Кризис. А вы очень спокойно. Это вот, наверное...
1: Вы очень спокойно реагируете на кризисы.
2: Кризис-менеджер, да.
1: Очень спокойно.
2: Я сказал, я вижу, что здесь, я чувствую, бывает, да, когда чувствуется кризис, когда бесконтрольный, здесь он, в принципе, есть, скажем, со стороны самоуправления, со стороны ВАЦ, центра регионального, есть какие-то движения в то, чтобы его спорядковать, и они ищут эти выходы, то есть нету такого
1: безвекторно носился.
2: Да, безвекторно нету, да. Есть вектор, есть какой-то вектор, здесь есть. Видим, что в некоторых местах главное не пережать, да, не гнать уже, да. Или еще когда там, то есть это есть, план такой есть, вот министерство, оно тоже видит светлый, скажем, свет в конце туннеля, что должно быть, и надеемся, что другие какие-то там внутренние, политические, или, скажем, в судах, если будут оглашены какие-то покупки каких-то линий и так далее, это не повлияет на дальнейшее выполнение плана, который укладывается, мы видим, потому что и правительство, оно тоже имеет комитет по кризисам, он тоже достаточно активно здесь включившись с самого начала, идут мониторинг, идет ситуация, мы смотрим, видим, то есть ищем тогда, в крайнем случае будем просить и другие регионы помочь Вильнюсу подключиться. Да, да. Но сегодня это, в принципе, неправильно как бы тоже вывозить мусор или отходы в другие регионы. Они должны порядковаться здесь. Конечно, мы видим, что этот кризис повлиял на некоторые будущие проекты, которые наше министерство курирует, скажем, обработки текстиля, обработки пластика. Те фирмы, которые сегодня участвуют и в этой системе, они теряют возможность где-то участвовать, потому что их ресурсы на другое направлено. Да. Это вот здесь мне самое больше тоже обидно, потому что это не обидно, оно как беспокоит, потому что это очень важный элемент в общей экологической системе. Я надеюсь, что удастся. Это 40 миллионов евро европейской помощи.
3: Много.
2: Это много. Это много, да.
1: Хорошо, давайте прервемся на несколько минут на рекламно-музыкальную паузу и вернемся к разговору с Владиславом Кондратовичем.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио.

0: Радио Р.
1: Продолжаем общаться с Владиславом Кондратовичем, канцлером Министерства окружающей среды, некогда был министром внутренних дел, до этого работал в самоуправлении, был вице, очень, очень много у вас.
2: Министерство транспорта?
1: Да, да, да, да, то есть невероятное количество. Где сложнее всего работалось?
2: Каждое место, оно имеет свои особенности работы. Я говорю, как я по образованию менеджер по управлению да, там, да. бизнесом или предприятием. И также я инженер-строитель,
1: инженер-дорожник. То есть у вас мозг заточен так, деталька к детальке, да. чтобы все работало, все
2: функционировало. Сперва я инженер, а потом я уже менеджер.
1: То есть, я понимаю, как менеджер. Складывается так, вот, да. так мозг. Когда да. ты не можешь, чтобы иначе работать. Там, да. Ты представляешь себе. Но это очень помогает в работе вот, управления.
2: Конечно.
1: Любой организации.
2: Это само понятно, так, я согласен полностью с вами. Скажем, каждое имело свои особенности. Скажем, есть вот, Министерство инфраструктуры или Министерство транспорта, самоуправление, очень много вещей инфраструктурных решается. Министерство внутренних дел – это совсем кардинально другое дело. Это много таких, скажем, ну, не мягких, но очень сложных вещей. Миграция тоже. Да? Возьмем охрана общественного порядка, то есть все вот эти дела. Здесь очень много тоже места занимает безопасность, скажем, борьба с торговлей людьми. Такие, казалось бы, темы, которые не затрагиваются очень сильно, но они актуальны и по сегодняшний день в Литве. Это не только там конкретно, когда кого-то куда-то продают, скажем, но даже использование, скажем, на работах, когда людей просто используют, скажем, за минимальные зарплаты, выплаты.
1: Максимально нагружают работой.
2: Это тоже такие моменты, которые тоже обсуждаются в Министерстве внутренних дел. Региональная политика вся, вот региональная, что связано с самоуправлениями, со всем чем. То есть она очень широка и ответственность очень большая в этой министерстве. Другие министерства, даже я 3 недели был еще временно исполняющим министром охраны края, да, не назвать это, помните, шалжи контрабандные,
3: сбивание,
2: это все, это началось именно, когда я был на двух позициях, да. И здесь тоже есть свои нюансы, тоже успел почувствовать внутреннюю кухню министерства. Скажу честно, там много инфраструктурных вещей, сами знаем, сколько сейчас строится, сколько все покупается, то есть очень проектных вещей много в Министерстве охраны края, потому что армия – это армия, а министерство – это министерство. Как и в Министерстве внутренних дел, полиция – это полиция, пограничники – это пограничники, а министерство – это все-таки политика и другие вещи, то есть это разные вещи. А Министерство транспорта – это тоже стратегия развития, модернизация, плюс, конечно, транспорт как услуга очень важен, потому что мы видим, что некоторые регионы просто, не вымирают, люди уезжают оттуда, потому что доехать в ближайшее место работы невозможно, магазины далеко и так далее, и так далее. И это приводит к тому, что люди уезжают, и эти регионы становятся безлюдными. Вот это важно тоже, Министерство транспорта этим занимается. То есть Министерство охраны природы, скажем, или природы, это Плинкос, это не охрана, просто Министерство природы, окружающей среды, наверное, да. правильно, даже так, наверное, было бы сказать. Здесь тоже свои нюансы, и очень много всего, и в принципе, то, что мы сейчас видим с изменением климата, это все-таки горизонтально Министерство окружающей среды очень занимает важное место в том, чтобы этого не было. Или как бы приспособление к этим изменениям, природным катаклизмам, аномалиям, которые, скажем,
1: ну, вот
2: к сожалению.
1: Сейчас, вот эта вот буря, которая прошла да. у нас за это время, она же там повалила, вот, непосредственно, много. Что окружающая среда, повалила огромное количество деревьев.
2: Очень много.
1: Очень много. И да. где-то даже в заповедниках я читал, что да. там в этом. Да. Это вот
2: Скажем, Министерство да, среды окружающей, это и леса, да? То есть да. вот это ответственность за леса, это вот наша уреди, или, скажем, как это, наверное, лесничество, да, общее литовское, да, оно тоже находится в нашем ведении. Эта буря нам добавила где-то, ну, представьте, 200 тысяч кубов леса да. где-то в сумме. Вот это наломало вот столько.
3: Ого.
2: Это очень много.
3: Очень.
2: Это очень много, и очень много, потому что и это и в территориях, которые заповедные территории, где, скажем, у нас эти глухари, обитают другие краснокнижные да. птицы и животные, и пресмыкающие, и так далее, и так далее. То есть это тоже большой ущерб, это надо испорядковать. Во-первых, это надо порядковать, во-вторых, дорожке, если не будешь порядковать где-то, может, и не надо порядковать, потому что это территория заповедная, но это и противопожарная ситуация. То есть сегодня мы видим, что творится в Европе, в Испании, да, во Франции,
1: да, пожары,
2: вот это все такое, да. Мы, я помню, будучи министром внутренних дел, мы говорили, хватит, подобно не будет, но пожарам надо готовиться. Ну и пошли дожди, до сих пор дожди, да, такое у нас лето дождливое. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, может все измениться. То есть сегодня год такой, другой такой. И именно изменение климата – очень важный момент. И очень большие финансы, европейские финансы, это более 700 миллионов евро в этой перспективе выделено именно на приспособление к изменениям климата. То есть это в разных сферах, в том числе в реновации домов, в ливневой канализации, потому что трубы надо побольше ставить, и так далее. Также, скажем, и в увеличение леса – тоже важный момент, потому что лес – это, во-первых, что зеленый, когда он забирает углекислый газ с воздуха, да, то есть абсорбирует его, аккумулятор углекислого газа, один из этих. Но не только углекислый газ, то есть автомобиль – это источник углекислого газа, но автомобиль также источник и других загрязнений, которые тоже очень важны и очень небезопасны для всей окружающей среды, так в том числе и для людей. То есть очень важно.
0: А насколько вообще Литва поворотлива в вопросах экологии? Мы приспособлены или мы такие, чего мы там, экология, это где-то далеко. Или все-таки мы такие на передовой, готовы меняться, готовы стремиться к тому, чтобы страна становилась чище, зеленее, экологичнее?
2: Чем на одной планете. Понятно, что одна Литва...
0: Понятное дело, конечно, нет.
2: Это одно дело, да.
1: Скажем, но с точки зрения, например, закона?
2: С точки зрения закона, скажем, мы достаточно такие ответственные, потому что понятно, что у нас действуют и регламенты европейские, и директивы европейские, но также мы, присоединившись ко многим, ко всем конвенциям, которые тоже ответственны за регулирование, потому что понятно, что вся планета должна об этом заботиться, и видим, что некоторые страны выходят, важные страны выходят из там договоренности одних или других, но сами потом получают то, что получают. Получают пожары, получают ураганы, получают другие вещи. И эти изменения, конечно, за год, за два, за десять сложно исправить, изменить климат. Да, можно построить какую-то дамбу и сделать водохранилище, где-то запитать какие-то районы водой и так далее, и так далее. Это тоже там 5-10 лет проекты, да. Надо засаживать леса, это тоже лес растет 50 лет, 60 лет до нормального, скажем, такого уже возраста и так далее, и так далее. На это нужны года, и поэтому стратегия и целенаправленное действие и неизменение политики вот именно в сфере окружающей среды очень важны. Очень важны, то есть не метаться, не кидаться, а идти в одном направлении, потому что будущее поколение, это там, третье, четвертое, пятое поколение, которое будет жить через 50, 60, 100 лет, для них важно, что мы делаем сегодня. То есть переработка, круговая экономика, вот это одна из моментов, да, это ресурсы, воздействие на потепление, на температуру, засаживание лесами, охрана исчезающих видов растений и животных, и пресмыкающих насекомых, и всех подряд, кого только есть. Это очень важный момент. То есть можем сегодня потерять то, что до этого нам еще оставили, и над этим надо работать.
1: Хорошо, тогда надо беречь природу.
0: Да.
1: Так, прерываемся на рекламно-музыкальную паузу и вернемся к Владиславу Кондратовичу. Про него самого поспрашиваем.

0: Радио Р. На волне хорошего настроения.
1: Владислав Кондратович у нас в гостях. Владислав, мы тут поспрашивали про ваши рабочие моменты. Теперь мы про вас хотим поспрашивать. Вот мы утренняя программа, да. Поэтому нас интересует... вот эти ритуалы и традиции утра. Рассказывайте, как у вас утро начинается? С чего?
2: Это утро начинается с улыбки.
3: Это круто!
1: Это очень хорошо, когда есть настрой на весь лад. Ну, вы пьете кофе, пьете чай.
2: Конечно. Ну, сейчас кофе, да. Бывали периоды, когда я сказал, нет, кофе не буду, и там полгода, год, два, три без кофе.
1: Как вы справлялись без кофе?
2: Ну, как вот это все было хорошо, в принципе. И с кофе хорошо, и без кофе было хорошо. Некоторый период надо, чтобы приспособиться, потому что это изменения, это, скажем, такие какие-то кофеины. Ну, другие, скажем, для поднятия тонуса вещи, там, скажем, холодная вода, там еще что-то, какой-то спорт.
1: Умываетесь холодной водой?
2: Стараюсь, конечно, зимой, особенно мы там с друзьями тоже имеем, когда покупаться, но это дает тонус, хотя нету разницы, или ты год, или день, или 10 лет лезешь в эту прорубь, или обливаешься холодной водой, это также так нужен внутренний адреналин нужен всегда.
3: Я должна вам раскрыть наш секрет нашей утренней программы. Мы вот всегда нашему руководству говорим, вот нам бы политиков сюда, чтобы просто в обычных вещах, а то они все такие важные, все такие серьезные. Мы были всеми, то, о боже, не подойти никому. Все такие... Что-то я. Да. Ну, вы понимаете. Вот. А тут вы пришли, и так круто, вы исполнили нашу первую вот мечту, получается. Без, типа, без галстука.
1: Без галстука.
2: Но я с галстуком.
1: Да. Ну, у вас и работа дальше поедет.
2: Я думал, с галстуком или без галстука.
3: Нам приятно.
1: Нам приятно, что вы такой красивый пришли к нам сегодня. Скажите, как вы расслабляетесь? Как вы отдыхаете? Ну, понятно, что вот мы говорили тут, у нас 20 минут мы сейчас вот говорили о том, что много серьезной работы, много этого. Нужно инженерное мышление для того, чтобы руководить определенными проектами. Это тоже такое... Ну, вы же как-то расслабляетесь, как-то приходите домой, говорите супруге, все, устал. Она говорит, давай мы сейчас Бриджертонов на Netflix посмотрим. Я не знаю, как сериал какой-нибудь. Что вас расслабляет?
2: Да, отдых нам только снится. Скажу так, надеюсь, что удастся. Все-таки два года и в самоуправлении Минского района тоже, в принципе, был очень интенсивный период. И как бы все кризисы в Министерство транспорта приходилось, и COVID мы организовали весь транспорт. Последних 6-5 лет достаточно сложно.
1: Вот такие,
2: и
1: очень
2: такие. И скажем, некоторые начинаешь на чем-то экономить, и чаще всего получается на себе, это нехорошо. И надеюсь, что это изменится в ближайшем будущем, что удастся обратно вернуться в ритм, когда и отдых, который должен быть у человека, потому что ресурсы, они не безграничные, и, скажем, общение с друзьями, потому что человек социальное животное. Сегодня социализируемся с вами, это без этого никак, это должно вернуться. То есть, я думаю так, скажу честно, разные вещи есть. Баня это одних из тех элементов, из таких вещей, которые... какая вещь хорошая, с веником, как положено, с парком, холодной водой. Да. С компанией хорошей. У меня друзей очень много, супер банщики, парщики, которые умеют и веники вязать, и парить умеют на высшем уровне. Это обязательно. Если удается спорт, добегал и полмаратона Минского пробегал. Мой друг и дальше бегает, Вальдемар, зовет все меня, надеюсь, может удастся вернуться где-то там, куда-то что-то, в какой-то там уровень начальный, на какие-то расстояния. То есть это тоже важно. Мы также обязательно могу сказать, что важно и, конечно, и развиваться в другом направлении. То есть читать, что-то не забывать. И очень хорошо еще снимает, это мой дядя когда-то говорил, это огород. Земля, если удается, я стараюсь где-то и маме помогать, и свой там какой-то участочек, где что-то посадить, там даже элементарно картошку, что-то там выращивать. Это и психологически хорошо, потому что ты видишь, как твоя работа превращается в что-то, да, но и полезно, потому что когда говорят, я читал научное какое-то обоснование, что когда руки в землю, там какие-то бактерии, которые вместе с нашей кожей начинают содействовать, и они снимают стресс. То есть даже научно доказано, огород помогает.
1: Да, да, да, да, да. Очень хорошо.
2: Грибы, да это все, это лес это тоже.
1: Ну, лес ваша, да?
2: Ну, сейчас, ну, да, мои деды, прадеды, они были лесниками, то есть, наверное, где-то там есть у меня тоже еще лесничество, потому что они со стороны Дубингяи, там леса, то есть у графа Тышкевича были лесниками, и так далее, и так далее. То есть это, ну, нормально, думаю, все детвы жители, которые коренные, они где-то все лесники.
1: Ну, да, вполне вероятно. У вас трое сыновей?
2: Да.
1: Трое сыновей?
2: Да.
1: А девочки? Как?
2: Ну, тут девочка, да.
1: Бедная ваша супруга, вот аж мальчишек гоняла всех, да?
2: Ну да, приходилось, конечно, себе. Есть свои плюсы, есть свои какие-то амбиции.
3: Это защитники,
2: мамы. Да, это есть. Это старшие, младшие. Все они где-то там, да, помогают где-то в чем. То есть мужская сила есть. Возможно, сексистская, да, но, скажем так, это есть, и каждый тоже сын, тоже каждый по-разному как-то кто-то помогает. Младший еще последний год в гимназии заканчивает. Надеюсь, все у него будет хорошо, и он сделает так, как и планирует с экзаменами и с поступлением дальше со своей карьерой. То есть, ну, есть, ну, получилось так уже.
3: Ну, невесты зато.
1: Зато невесты будут, да, то есть все там, все, срабатывает. Ой, хорошо. Нет, просто я просто.
2: Ну, когда было, помню, я участвовал в родах, да, третий сын, когда родился, меня кушарка спрашивает, а у вас два сына, первый, да, ну, ничего, говорит, четвертый будет дочка. Значит, ну, это как так.
3: А где сложнее, в министерстве работать или иногда семейные, вот, передряги с тремя сыновьями решать?
2: Ну, конечно, всегда с людьми всегда сложнее, потому что это всегда ответственнее, всегда это ближе к сердцу, к душе, да, вот это всегда, я думаю, здесь эмоции другие, это эмоция совсем другая. Иногда в министерстве, конечно, там бывают вещи, которые безэмоциональные, да, скажем, дорога, если нету, там, может, кому-то только уже в отдельных встречах там получается, то есть это другое. Но, скажем, в Министерстве внутренних дел очень много было, скажем, с миграцией дел связанных, где люди приходили,
1: ну, где
2: рассказывают
1: люди,
2: такие истории, ну, да, и просто ты переживаешь, вот это, сидишь с человеком, переживаешь, вот так и есть, ну, что сделаешь. Иначе не получается, то есть везде свои нюансы, ну, конечно, семья, как положено, да, Бог, семья, там, работа и так далее, и так далее. Вот все это так по иерархии, она примерно так и выглядит, все, конечно, ближе.
1: Так, мы, программа, помимо того, что мы утренняя всегда про кофе-чай спрашиваем, мы еще спрашиваем про еду.
3: Да.
1: Ну, потому что у нас вот одно из столпов, на котором держится наша утренняя программа.
2: Да.
1: Есть ли у Владислава любимое блюдо?
2: Ну, как я говорил, картошка, конечно, блины, картофель, это у нас бабка готовила, это понятно, это все, это мама, мамины блины с детства, это картофельные, это основное. Сейчас бывает, сам даже готовлю, да, скажем, называется, даже забыл. Чоризо с колбасой, яички там разные. Там.
1: Да.
2: Вот это немножко так вкусно, так очень вкусный завтрак утренний тоже получается. Да, не каждый,
1: как часто вы готовите себе сам?
2: Как часто?
1: Ну, как вот
2: не часто.
1: Ну, то есть, ну, бывает, что побалуйте.
2: Ну, я не привередливый к еде, да.
1: Да, нет, все спокойно.
2: Да, да, мне, ну, конечно, хочется и вкусно.
1: Понятное дело, да.
2: То есть, поэкспериментировать тоже люблю. Иногда что-то там приготовить все это и сам.
1: Ну, с мясом вы сам. С мясом, конечно. Какой мужчина позволит кому-то с мясом? Ну, я позволю, но остальные. Я же других пример ставлю.
2: Да, у меня младший сын, он тоже такой был очень выборочный везде, есть, наверное, скажем так, вот и сейчас он там тоже так, ну, там, скажем, какое мясо все, мясо по-аргентинское, там, стейк, ну, там, извинения маленькие, а завтра что будет? Завтра по-бразильски.
1: А есть что-то из сладкого, что вы любите?
2: Мед.
3: Мед,
2: круто. Мед, это, да, наверное, это такой натуральный, скажем, такой продукт сладкий. Ну, не скажу, что я очень там западаю. Хотя иногда бывают конфеты, да, наверное, с возрастом. Это с возрастом. В одном периоде.
3: А бывало от стресса сидите?
2: И давайте.
3: Да? Ну, как мы.
1: Ну, как мы, да, да, да. Боже, надо конфетку съесть. Подсластить чуть-чуть жизнь эту, господи.
2: Физиологически, да, когда
3: выделяется,
2: восстановится.
3: Как будто легче становится. Класс.
2: Той же крови.
3: Да.
1: Владислав, огромное спасибо, что пришли сегодня
3: спасибо.
1: К нам. Спасибо, что рассказали, спасибо, что поделились. Приходите к нам почаще.
2: Обязательно приглашайте.
3: Ну все, договорились.
1: Мы теперь дружим. Соответственно, у нас телефон. Будет, значит,
3: да.
1: Мы можем...
3: Да. Мы помимо того, что мы в Фейсбуке, друзья.
1: Да.
3: Я вас первая добавила.
2: Да.
3: И говорю Гинтерсу, вот я добавила, и меня подтвердили. И он, конечно,
1: шушерка такая. Да.
3: А я теперь тоже.
2: Да, приятно, что вы даже захотели быть моими друзьями.
3: Да, конечно.
1: Владислав, огромное спасибо, что пришли. Спасибо, что поделились. Не в последний раз встречаемся. Обязательно приходите к нам в гости.
2: Нам хорошего дня.
4: Заранее, если не оправдаю 100 надежд.

0: там надо попрощаться.
1: А то мы заболтались и забыли. А
0: вам всем хороших выходных, хорошо себя ведите, не балуйтесь.
1: Слушайте маму и папу.
0: Да, Радио Р будет с вами на протяжении всех выходных, а в понедельник мы с вами услышимся.
1: Пока.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЭСО недостаточно или неверно информирует жителей о восстановлении электричества после бури. По его словам, в некоторых случаях подача электричества восстанавливается лишь временно, что создает путаницу и вопросы о положенных компенсациях. Такая хаотичная коммуникация вызывает сомнения в отношении законных ожиданий на компенсации и надежности ЭСО, заявил президент. Он предложил государственному контролю после завершения восстановительных работ проверить порядок выплаты компенсации. ЭСО обещает до 220 евро клиентам, оставшимся без электричества более 72 часов.
0: Голоса регионов.
1: Из-за последствий бури экстремальная ситуация муниципального уровня объявлена в Игналинском, Можайкальском и Купишском районах. Ранее такой режим ввели в Козлу-Руде, Никчайском, Биржайском,

0: кассах магазинов, терминалах Perlas и отделениях Литвос Паштас, а также передавать показания счетчиков воды.
1: Ну а Клайпедский бассейн запускает социальный эксперимент. Мир выживет, удели время себе. Посетителям предлагают оставлять телефоны в шкафчиках и минимум 3 часа проводить без звонков, сообщений и соцсетей, плавать, заниматься спортом, ходить в сауну или отдыхать с семьей. Все часы, проведенные участниками без телефонов, будут суммировать, а затем организаторы подсчитают общий результат эксперимента. Цель акции – напомнить о пользе отдыха от постоянной цифровой доступности.
2: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: О погоде. Сегодня будет сухо, восточный и юго-восточный ветер усилится до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Лето.

0: Хорошего настроения.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все разрешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио РР.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: На Радио R летняя пора. Время ярких впечатлений.
2: Мы попали в топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы всех обогнали, кто.
3: Полетели, это время истекло.

0: Радио Р.
1: 11 часов в самой прекрасной стране этого мира. В эфире Радио Р сейчас. Маркиз Нововильни, президент программы «Соль и перец», канцлер Радио Р. Гинтер Сантанас, бурерожденный в Баварии Зукас и я, Эвелин Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Премьер Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что странам Балтии необходимо объединить усилия, чтобы добиться большего финансирования Rail Baltica от бюджета ЕС. После встречи с премьером Эстонии Кристеном Михалом он подчеркнул, что политическая цель остается прежней – запустить линию от Таллина через Ригу по Невежис и Каунас до Варшавы к 30-му году. Общая стоимость Rail Baltica может достичь 24 миллиардов евро. При этом Европейская счетная палата ранее заявляла, что завершить весь проект к 30-му году не удастся.
1: Министерство транспорта предлагает изменить ПДД. Обязательную дистанцию в 1 или 1.5 метра при обгоне велосипедистов сделать рекомендательной, поскольку на некоторых дорогах выдержать ее просто невозможно. Велосипедисты опасаются, что это снизит безопасность, и предлагают другой вариант – разрешить обгон через сплошную линию или при хорошей видимости, сохраняя безопасную дистанцию. При хорошей видимости. Безыль. Министр Юра Стаминска, в свою очередь, заявил, что это предложение рассмотрят. Нужно найти решение, чтобы и велосипедисты были довольны, и водители не оставались заложниками ситуации.
2: А на проспекте Тайкос в Клайпеде продолжается масштабная реконструкция, из-за которой с начала учебного года возможны неудобства. Сейчас ремонтируется большинство автобусных остановок. На участке длиной 11 километров обновляют дорожное покрытие, ливневую канализацию, светофоры, велодорожки, тротуары и освещение. Подрядчиков попросили ускорить работы и к 1 сентября максимально сократить неудобства. Проект стоимостью более 20 миллионов евро планируют завершить весной 27-го года.
1: А 28-29 августа в Покройсе пройдет городской праздник Туатейк и Пасиматима. Первый день в карьере Доломита состоится шоу «Марсианские каньоны» с музыкой, светом и выступлением Вильнюс Симфонета Мартина Самкова.

0: числе соревнования по скоростному питью кваса. Угу. Все мероприятия, понятное дело, фестиваля бесплатные.
1: О погоде. Сегодня будет сухо. Восточный и юго-восточный ветер усилится до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 25 градусов тепла.
2: Вы слушаете радио «Лето».

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: твоих пропущенных.
1: Кто-то из прошлой жизни похоже.
0: Знаешь, мне в этой намного лучше.
1: Я не вернусь обратно больше.
0: Перегорела и поняла.
1: Больше нет сил кричать и злиться.
0: Он не вернется никогда.

0: Радио Р.
1: Полдень в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву показывает, что США сохраняют внимание к Европе и Украине. Наши стратегические партнеры за Атлантикой посылают Москве четкий сигнал. Они наблюдают, видят происходящее, и им не все равно, сказал премьер. По его словам, уровень военной угрозы для Литвы и стран Балтии сейчас не изменился, хотя сохраняется риск гибридных атак и других провокаций. Американские СМИ сообщали, что одной из целей визита Рэдклиффа было предостеречь Россию от нападения на страны НАТО.
1: С 1 сентября в Понивежите можно будет купить месячный парковочный билет за 40 евро, который позволит оставлять автомобиль на любых платных муниципальных парковках, независимо от зоны. Сейчас, напомню, абонементы привязаны к конкретным зонам. Например, билет за 23 евро действует только в зеленый, а билет за 40 евро в красный и зеленый, либо только в синий. Новый билет объединит все зоны за те же 40 евро.
2: А до 1 сентября в Вильнюсе планируют закончить основные работы на проезжей части улиц. Внимание! Гележиньо Вилко, Калварию, Лукшо, Корееву, Шило, Белюну, Баторо, Гоштута, Сапегос и Лентваря. А также на проспекте Лайсвис.
1: Угу.
2: Сейчас ремонт продолжается примерно на 14 километрах улиц. В сентябре работы останутся на улицах Траку, Басанавичус, Радвилайтес, Майроньо, Кудиркос, Йогайлас, Вильнюс и Джоуксмо.
1: 28 и 29 августа Утина отметит День города концертами, спортивными соревнованиями, ярмаркой и развлечениями для всей семьи. 28 августа сегодня там попробуют установить рекорд Литвы. 765 человек одновременно будут есть хот-доги, а вечером для них выступит Естинас Йорутис. Главный концерт пройдет 29 августа. На сцену выйдут Эгидиус Сипавичус, Жимей Тука и Адрина Рокасьян и Варуп.
2: Ну а 28 августа, то есть сегодня, в Алитусе состоится юбилейный 5-й зеленый ужин. Участники оденутся в зеленое, украсят столы и соберутся на совместный ужин под открытым небом. Тема этого года «О, королева Дзукия», посвященная традициям и природе региона. В программе концерт певицы Петуни и зеленого хора, дегустации, интерактивные развлечения, аукционы, конкурсы на самые оригинальные зеленые образы и оформление столов. Участники приносят еду, напитки и украшения самостоятельно.
1: О погоде. Сегодня будет сухо, будет дуть восточный, юго-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.
4: Если бы я знала, как играть.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Проверить, закрыта ли дверь, уточнить, во сколько приедет близкий, составить план на завтра. Контроль сам по себе полезен, он помогает организовывать жизнь. Проблема начинается, когда желание контролировать становится постоянным и вызывает тревогу, если что-то идет не по плану. За чрезмерной потребностью все контролировать могут стоять тревога, страх неопределенности, перфекционизм или прошлый опыт, после которого человеку особенно трудно чувствовать себя в безопасности. Что можно сделать? Первое – разделить происходящее на то, что зависит от вас, и то, что не зависит. Второе – тренировать терпимость к неопределенности. Начните с мелочей. Не перепроверяйте сообщения 5 раз, позвольте другому человеку самостоятельно выполнить задачу, иногда оставляйте свободное место в расписании. Третье – не путайте. Работайте контроль с заботой. Постоянно проверять телефон партнера, требовать отчета о каждом шаге ребенка или принимать решение за другого взрослого – это уже нарушение его границ, а не проявление любви. Мы не можем контролировать все, что происходит вокруг, но можем выбирать, как на это реагировать.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: На радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министры Литвы и Эстонии Миндаугас Синкевичус и Кристин Михал заявили, что поведение белорусских властей существенно не изменилось, поэтому оснований для пересмотра санкционной политики нет. По словам Синкевичуса, Беларусь продолжает гибридную деятельность против Литвы, включая использование нелегальной миграции и воздушных шаров для контрабанды. На встрече премьеры также договорились укреплять сотрудничество стран Балтии и Северной Европы в сфере обороны, совместно развивать оборонную промышленность, поддерживать Украину и продвигать стратегические проекты Rail Baltica и Via Baltica.
0: Голоса регионов.
1: Профсоюз работников образования Алитуса рассматривает 12 ноября как возможную дату забастовки, если не удастся договориться с городским самоуправлением. По словам главы местного отделения профсоюза Мяэля Платукени, переговоров добиваются еще с февраля, но первая встреча состоялась только в июле, а сейчас диалог фактически остановился. Учителя хотят обсудить условия и безопасность труда, число учеников в классах, работу с детьми с особыми образовательными потребностями и нехватку помощников. Конечно, на самом деле никто не хочет этой забастовки. Мы хотим переговоров, хотим разговаривать, хотим, чтобы нас включали в переговорные группы и с нами сотрудничали, заявила Платукеня. До 1 сентября в Вильнюсе планируют закончить основные работы на проезжей части улиц Геленджиковичу, Калварию, Лукчо, Каревию, Шило, Белину и Батору, а также Гоштауту, Сапегу, Слентварю и проспекте Лайсвес. Сейчас ремонт продолжается примерно на 14 километрах улиц. В сентябре работы останутся на улицах Траку, Басанавичус, Радвилайтес, Майроню, Кудиркус, Йогайлус, Вильнюс и Джоксмо. Поэтому, водители, будьте внимательны. Клайпедский бассейн запускает социальный эксперимент «Мир выживет. Удели время себе». Посетителям предлагают оставлять телефоны в шкафчиках и минимум 3 часа проводить без звонков, сообщений и социальных сетей. Плавать, заниматься спортом, ходить в сауны или отдыхать с семьей. Все часы, проведенные участниками без телефонов, будут суммировать, а затем организаторы подсчитают общий результат эксперимента. Цель акции – напомнить о пользе отдыха от постоянной цифровой доступности. 28 и 29 августа в Бернардинском саду в Вильнюсе состоится фестиваль дискуссий «Бутент» – крупнейшее в Литве мероприятие, посвященное общественным, политическим и культурным вопросам. Посетителей ждут открытые дискуссии с участием представителей власти, бизнеса, общественных организаций и экспертов. Вход на фестиваль абсолютно свободный.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, к вечеру во многих районах пройдут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 21-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Последний рабочий день этой недели. Настроение прекрасное, погода шепчет. А это Ангелина Гудкова и летний эфир на волнах Радио Р. Мы начинаем.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио РФ.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Самого доброго и самого прекрасного дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова, летний эфир на волнах Радио Р и самый потрясающий, мой самый любимый день недели. Я надеюсь, вы готовы поддержать нашу с вами уже общую традицию и на счет три вместе со мной прокричать, что же это за день. Раз, два, три. Пятница! Наконец-то она пришла, значит, можно отдохнуть, перезарядиться и отключить будильник на завтрашний день. Но сначала давайте сконцентрируемся на праздниках, которые придуманы в календаре, и их еще кто-то отмечает. Во-первых, сегодня день второй половинки, поэтому обнимите, зацелуйте сегодня вторую свою половинку, поздравьте с этим днем, ну и скажите, за что вы ее любите. День столяра и плотника тоже сегодня отмечается, если вдруг среди наших слушателей есть представители этих профессий, то я вас поздравляю. В США отмечается пятница «Прости своего врага». Нравятся мне иногда праздники, которые у них там выскакивают, особенно такие, знаете, очень наполненные смыслом. Я вообще считаю, что всех своих врагов нужно прощать, потому что если мы несем с собой груз этой обиды, груз непрощения, то от этого прежде всего хуже только нам с вами. Имени на сегодня у Марии, Александра и Максима. Если это вы, мои огромные поздравления летят вам. Ну а если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно, ну и сообщите о том, что именно сегодня у них именины. Как и всегда, на протяжении 3 часов я с вами. Со следующей недели уже буду на протяжении 2 часов, потому что мы вернемся в свое обычное вещание, и у программ появится название «Хороший день», «Соль и перец». Все как всегда, летний период закончится, даже несмотря на то, что в понедельник последний день лета. Но не переживайте, мы его отметим как следует. А пока концентрируемся на том, что сегодня пятница, а значит завтра выходные, ну и буквально от этого момента прекрасного нас отделяет пару часов, которые вы проведете вместе со мной, а дальше уже с Женей Соленковым.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Непостоянная, но время от времени появляющаяся рубрика в моем эфире – это предложение о работе. И довольно необычные предложения, как вы понимаете. Вот, например, значит, мужчина зарабатывает тем, что притворяется старым другом незнакомых людей, и у него уже 47 постоянных клиентов. Значит, он приходит на мероприятие, представляется под именем Артем. Якобы какой-то там давний знакомый семьи, и его могут попросить поддержать разговоры с родственниками, создать вот эту видимость какой-то старой дружбы или даже разыграть небольшую сцену вместе с ведущим. И самое странное во всей этой ситуации, что после общения некоторые гости действительно начинают вспоминать этого человека, хотя раньше никогда его не встречали. Изначально мужчина просто разместил объявление ради шутки, мол, ну, побуду гостем на вашей свадьбе, а в итоге идея неожиданно превратилась в полноценный бизнес. И у него даже есть теперь собственный агент. Ну и, конечно, постоянные клиенты. Я довольно много видела подобных, честно говоря, не сообщений, объявлений, мол, побуду гостем на вашей свадьбе или что-нибудь такое, или там, не знаю, побуду девушкой для ваших родственников, абсолютно незнакомый человек, который зарабатывает за это деньги, ну и чтобы там родители, не знаю, или родственники не докапывались, а когда уже детки, а когда уже замуж и так далее и тому подобное. Но вот меня всегда интересовало, зачем это делают. Ну вот чтобы что? Но, тем не менее, это вот, наверное, рубрика интересных профессий, которые как будто уму непостижимы. В любом случае, очень интересно. Артем молодец. Надеюсь, что это кому-то пригождается. Хотя то, что у него уже есть постоянные клиенты, которые, видимо, его на разные праздники зовут, это о чем-то это говорит. Но так или иначе, просто показываю вам еще одно ответвление нашего мира, потому что и такое там тоже может быть. Поэтому, если вдруг и думали насчет идеи какого-либо стартапа, можно попробовать это сделать и в Литве. Мало ли, сработает.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Миндугас Синкявичус после встречи с представителями профсоюзов заявил, что правительство намерено последовательно повышать зарплаты сотрудников силовых ведомств и улучшать их социальные гарантии. В этом году общий фонд оплаты труда таких служб вырос на 7%. Дополнительно на зарплаты выделено 39,2 миллионов евро, а за длительную службу введена компенсация в размере 300 евро. В планах также восстановить надбавку за стаж и создать условия, чтобы сотрудники дольше оставались на службе. Мы должны обеспечить, чтобы эти люди получали справедливую оплату и чувствовали социальную защищенность, заявил Синкявичус. Министерство транспорта предлагает изменить правила дорожного движения. Обязательную дистанцию в 1 или 1.5 метра при обгоне велосипедистов сделать рекомендательной, поскольку на некоторых дорогах выдержать ее невозможно. Велосипедисты опасаются, что это снизит безопасность и предлагают другой вариант. Разрешить обгон через сплошную линию при хорошей видимости, сохраняя безопасную дистанцию. Министр Юрис Томинскас заявил, что это предложение рассмотрят. Нужно найти решение, чтобы и велосипедисты были довольны, и водители не оставались заложниками ситуации, отметил он. С начала 2025 года в Литве начато 17 расследований по делам, в которых мошенники убеждали людей срочно продать недвижимость, а затем забирали полученные деньги. Злоумышленники представляются сотрудниками различных учреждений и утверждают, например, что жилье жертвы якобы уже продается на черном рынке, поэтому его необходимо срочно продать самостоятельно. После сделки человека убеждают снять полученные деньги или купить золотые слитки и передать их сообщникам. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди. Полиция напоминает, ни одно государственное учреждение не требует по телефону срочно продавать недвижимость или передавать деньги и ценности. До 11 сентября жители Вильнюса могут номинировать учителей и руководителей образовательных учреждений на ежегодную городскую премию. Все мы помним хотя бы одного учителя, которому и сегодня хочется сказать большое спасибо, отметил вице-мэр Витаутас Миталас. Победителями станут 10 учителей и 2 руководителя. Каждый получит подарочный сертификат на 1000 евро. Награждение состоится 1 октября в Арена Вильнюс. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, к вечеру во многих районах пройдут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 21-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Обычно по пятницам делюсь с вами в эфире какими-то песнями, которые мне очень нравятся, ну или которые приятно вспоминать. Сегодня еще и повод особенный есть. Это группа Florence and the Machine и Florence Welch, солистка этой группы и главный автор, сегодня празднует свой день рождения, ей исполняется 40 лет. О самой группе я когда-нибудь немножечко поговорю, но сегодня хочется уделить большее внимание песне, которую я выбрала, и она называется Dog Days Are Over, то есть собачьи дни закончились. В общем, у названия этой песни очень необычное происхождение. Флоренс ездила как-то на велосипеде по Лондону и видела работу швейцарского художника Уго Рандиноне. Это такая огромная радужная надпись была, и там написано «Dog Days Are Over» на здании этого... На здании, боже мой, на здании этого чего? На здании. И именно вот эта художественная инсталляция дала ей идею для песни. Но... Не менее интересна, конечно, и сама запись. Значит, на раннем этапе у Флоренс практически не было какого-то нормального студийного оборудования, которое она могла бы использовать для того, чтобы что-то творить. И она вспоминала, что Dog Days записывали в помещении, которое реально напоминало шкаф, а в качестве перкуссии использовали ручки, стену и часть какой-то расстроенной барабанной установки. Голос Флоренс многократно накладывали друг на друга, и там именно из-за этого создалось такое масштабное хорошее звучание, его обязательно в песне услышите. И Флоренс даже демонстрировала в интервью, что основной ритм этой песни первоначально был буквально стук по столу, то есть просто вот так. Вот это, в принципе, ритм. То есть один из самых узнаваемых гимнов этой группы вырос из такого простого ритмичного эксперимента. Песня появилась еще в 2008 году, вошла в дебютный альбом группы, который называется «Lungs», «Легкие». И интересно, что большим чартовым хитом она стала не мгновенно. Там нужно было немножечко выждать, но потом она уже на разных местах чарта провела довольно много недель. Песня классная. По ней абсолютно не скажешь, что она вышла аж 18 лет назад. Она настроенческая, она какая-то позитивная и, знаете, как будто вдохновляющая нас на что-то и вдыхающая в нас жизнь. Поэтому предлагаю сделать вам всем погромче, и мне в том числе. Я обожаю очень громко слушать музыку в студии, потому что в эфире Radio R прямо сейчас Florence and the Machine с песней «Dog Days Are Over».

второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Рассказ из разряда истории жизни с капелькой нравоучения. В общем, я, значит, довольно долгое время откладывала какие-либо процедуры, связанные с волосами. Я как-то давно делала ботокс для волос, просто такая восстановительная процедура. Потом как-то сходила на кератин, мне не понравилось, потому что, ну, не знаю, может быть, от мастера зависело, но эффект долго не продержался, я была расстроена. А хочется, вот девчонки меня поймут, знаете, чтобы волосы как шелк и чуть ли не себя отражали, как зеркало. И я нашла одного мастера в Инстаграме. Я почему-то не знаю, мне как-то попадается в рекламах, я что-то просматриваю, и потом уже решаю, подписаться или нет. Но от некоторых мастеров прям веет вот этой энергетикой, что они супер кайфуют от той работы, которую они делают. И я вот это как-то считываю, очень покупаюсь на это, и сразу хочется записаться и пойти что-нибудь сделать. В общем, я сходила вчера на процедуру, не так далеко от работы находится, слава богу, салон, и я осталась супер довольной. Даже несмотря на то, что те, кто вот делал кератин или ботокс, поймут, там все эти испарения, довольно сложно это выдерживать, но я очень довольна, потому что волосы выглядят здорово и так прекрасно себя чувствуют, плюс общение чудесное, да и в принципе осознание, что ты потратил какое-то количество времени на себя, когда ты вечно чем-то занят, вечно находишь какие-то отмазки, либо урабатываешься так, что только в кровать идешь и ничего не хочешь, это очень-очень сложно, найти вот это время, буквально пару часов, чтобы как-то уделить их себе. И я вот как раз вчера там, пока мне сушили волосы, точнее, не сушили, я лежала с маской в раковине, ну, опять же, как это обычно бывает в парикмахерских. Ненароком подслушала разговор другого мастера с клиенткой, которая сказала, что вот я в своей жизни поняла, что действительно нужно находить время для себя, баловать себя и зарабатывать деньги на то, чтобы баловать себя, потому что это как раз-таки и есть самая приятная часть. И я лежу и думаю, блин, вроде такая простая истина, но действительно, мы так редко это делаем, так редко балуем себя, так редко себе что-то покупаем, что-то позволяем. Обычно вот все для кого кого-то, потому что нам либо нужно обеспечить, либо нужно что-то купить, либо кому-то сделать приятное, а про себя мы вообще забываем. Для нас, вот не знаю, лечь вовремя спать, это уже а-ля забота о себе. Ну а так, чтобы красиво сходить в салон прекрасный, пообщаться с мастерами, выпить чашечку кофе, это же так приятно. Поэтому, дорогие девчонки, я и себя пытаюсь как-то на это смотивировать, и, может быть, смотивирую еще и вас. Стараться хотя бы раз в месяц, раз в несколько месяцев выходить на какую-нибудь такую процедуру, либо на массаж какой-нибудь, просто чтобы лучше себя почувствовать, либо на вот такие процедуры уходовые, чтобы действительно снова возвращать свою собственную ценность, возвращать в обиход заботу о себе, потому что от этого так классно. Находишь время для себя и сразу светишься. Вот я вчера, день был максимально долгий, я вам честно скажу, очень устала, запарилась как-то, плюс к концу недели опять сваливается какая-то куча работы, но вот я нашла эти несколько часов, потом вышла, и мне прям все супер романтичным и красивым кажется. Красивый закат, я иду, волосы развиваются, и я такая счастливая, поэтому всем желаю почаще испытывать вот это чувство счастья, которое исходит где-то изнутри и зависит только от вас самих. Вот, наверное, такой будет лейтмотив, немного как-то расплывчато и убегающая у меня мысль, вы уж простите, это пятница, но так или иначе, давайте заботиться о себе и хотя бы немного времени, раз в неделю, раз в месяц, у кого как получается, уделять именно на себя.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что компания ЭСА недостаточно или неверно информирует жителей о восстановлении электричества после бури. По его словам, в некоторых случаях подача электричества восстанавливается лишь временно, что создает путаницу и вопросы о положенных компенсациях. Такая хаотичная коммуникация вызывает сомнения в отношении законных ожиданий на компенсации и надежности ЭСА, заявил президент. Он предложил государственному контролю после завершения восстановительных работ проверить порядок выплаты компенсаций. ЭСА обещает до 220 евро клиентам, которые остались без электричества более чем на 72 часа. С нового учебного года в Литве скорректируют программы по математике, литовскому языку и литературе, истории, географии, биологии, физике и информатике. Министерство образования подчеркивает, что большой реформы не будет. Из программ в основном убирают лишний материал и перераспределяют темы. Например, у старшеклассников сократят часть тем по математике и физике, урбанизацию по географии перенесут на более поздний класс, а некоторые темы по истории пока не будут включать выпускные экзамены. Пятиклассники раньше начнут изучать некоторые правила литовской орфографии, а в список рекомендованной литературы для них вернется «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. Родственники подтвердили личности двух альпинистов, погибших на пике Карумду. По данным полиции Ошской области Кыргызстана, это 37-летний гражданин Литвы Сергей Рубцов и 43-летний гражданин Беларуси Максим Полянский, пишет ЛРТ. Их тела находятся в морге города Ош и позднее будут отправлены на родину. Третий участник группы, 60-летний белорус Николай Свиридов, пока не найден. Альпинисты поднялись на Карумду 2 августа. На 4 августа должны были начать спуск, однако связь с ними была потеряна. Поисковую операцию осложняли сильный снегопад и плохая видимость. Восхождение на Карумду считается крайне сложным. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно, к вечеру во многих районах пройдут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 21-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Ну что же, выходные не за горами, значит, самое время подумать, чем заняться, если вдруг у вас еще нет планов. Например, сегодня в 9 часов вечера можно пойти на Ратушную площадь Вильнюса, потому что там пройдет бесплатный показ в рамках Sustainable Fashion Week Вильнюс. Да, все правильно поняли, это модный показ. И свои коллекции представят рекордные 25 молодых дизайнеров из Литвы, Латвии, Эстонии, Италии и США. И там зрителям покажут работы, которые посвящены устойчивой моде, ну и необычному использованию материала. В частности, что-нибудь наверняка будет из переработанных бутылок, например. Еще можно поехать в Шауляй, потому что там 28 и 29 августа проходит фестиваль кваса. Все это проходит в рамках ночей Шауляя. И на городском бульваре все это будет. Гости смогут и несколько видов кваса попробовать, и напитки других производителей из Литвы и Латвии. Ну и, конечно же, смогут посмотреть на ярмарку ремесленников, какие-то игры сыграть, ну и поучаствовать в конкурсах для всей семьи, в том числе в соревнованиях по скоростному питью кваса. И, конечно же, важно отметить, что все мероприятия абсолютно бесплатные. Еще можно 29 августа поехать на Зеленые озера в Вильнюсе, посмотреть на то, как пройдет мероприятие Swim Vilnius. Это такой большой праздник плавания на открытой воде. Наверняка будет большое количество людей, поэтому понаблюдать, поехать точно можно. А в Приной пройдет фестиваль хлеба и огня 29 августа в парке Биржинос в Приной. В шестой раз пройдет этот фестиваль уже, и там будут и ярмарка, и дегустации, и выпечка хлеба, какие-то кузнечные мастер-классы, ну и, конечно же, выступления музыкальных групп. Поэтому можно, вот, например, отправиться на эти варианты, так сказать. Ну а если вдруг они вам не подходят, то заходите на наш сайт radio.r.lt. Там афиши мероприятий на всю неделю в разных уголках нашей чудесной страны. И я уверена, что по вашему вкусу, по вашему запросу, там наверняка что-нибудь найдется.

последние поезда. Мне снова нужно бежать навстречу наши места. Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю.

подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixen Life.
1: Радио R.

0: навсегда. Радио Р. Музыка для души.
1: Ну что же, на этой ноте Янгелин Гудком, мои дорогие и хорошие, завершаю свою часть летнего эфира на волнах Радио Р. Всех нас поздравляю, потому что еще пару часов, и многие из вас закончат работу, отправятся домой и, конечно же, прямиком в выходные. А все это сделать с хорошим настроением вам поможет Женя Соленков, который вот-вот ворвется в нашу студию. Я же вам желаю прекрасно провести выходные, даже несмотря на то, что погода вроде как не будет такой хорошей. Просто отдохните, перезарядитесь, займитесь чем-нибудь приятным и получите вдохновение от того, что вы делаете. Ну а мы с вами бодрячком, с новыми силами и эмоциями услышимся уже в понедельник.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Литва вновь оказалась среди лидеров Евросоюза по темпам роста цен. А осенью инфляция может получить новый импульс. Что подорожает сильнее – продукты, топливо или услуги? Отели без детей, рестораны с возрастными ограничениями и все меньше терпимости к детскому шуму. Формат 18+, становится все популярнее. Каша кажется самой простой и будничной едой, но ее история насчитывает века. В сентябре в Малете устроят фестиваль каши и удивят гастрономическими открытиями. Эти и другие материалы читайте в 35-м номере «Экспресс неделя».
0: Радио Р. Оставайся на позитиве.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Новый учебный год в вузах и коллегиях Литвы начнут 21 700 первокурсников. Из них около 13 тысяч будут учиться на финансируемых государством местах или получать учебные стипендии. Университеты приняли 13 100 студентов, коллегии – 8 600. Самыми популярными направлениями в университетах стали социальные науки, медицина и инженерия. А в коллегиях – медицина, бизнес и инженерия.
0: Голоса регионов.
1: Горсовет Вильнюса отклонил предложение ввести дополнительные ограничения для шумной мототехники в жилых районах с 10 вечера до 6 утра. Автор инициативы, социал-демократ Повилас Финялис, объяснил ее ростом числа жалоб жителей. Этим летом особенно резко участились жалобы на шум от мотоциклов и других транспортных средств по ночам. По его словам, сейчас бороться с нарушителями сложно. Для фиксации превышения уровня шума полиция должна приехать со специальным оборудованием. Мэр Валдес Бенкунскас согласился, что проблема существует, но предложил вместо новых ограничений усилить контроль полиции и обеспечить ее необходимой техникой. За инициативу проголосовали 9 членов Совета. Это против 21, еще 6 воздержались. Из-за последствий бури экстремальная ситуация муниципального уровня объявлена в Игналинском, Можайкайском и Купишском районах. Ранее такой режим ввели в Козлуруде, Онегщайском, Биржайском и Тельщайском районах. А в среду экстремальная ситуация была объявлена уже по всей Литве. Местные власти подсчитывают ущерб домам и хозяйственным постройкам, а статус экстремальной ситуации позволит использовать резерв мэрии для компенсации жителям. На проспекте Тейкос в Клайпеде продолжается масштабная реконструкция, из-за которой с началом учебного года возможны неудобства. Сейчас ремонтируется большинство автобусных остановок. На участке длиной 11 километров обновляют дорожное покрытие, ливневую канализацию, светофоры, велодорожки, тротуары и освещение. Подрядчиков попросили ускорить работы и к 1 сентября максимально сократить неудобства. Проект стоимостью более 20 миллионов евро планирует завершить весной 2027 года. С 1 сентября в Понивежисе можно будет купить месячный парковочный билет за 40 евро, который позволит оставлять автомобиль на любых платных муниципальных парковках, независимо от зоны. Сейчас абонементы привязаны к конкретным зонам. Например, билет за 23 евро действует только в зеленой, а билет за 40 евро – красный и зеленый, либо только в синей зоне. Новый билет объединит все зоны за те же 40 евро.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью без дождя, 11-16 градусов тепла. А вот завтра днем воздух прогреется до 21-23 градусов тепла. Однако будет порывистый ветер.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио

0: Радио Р. Твое лето.
1: Итак, не поверите, последняя пятница этого лета. Лето 2026. Ого, скажете вы, лето пролетело незаметно, я тоже его абсолютно не заметил. Оказывается, чем более рабочее лето, тем меньше ты его замечаешь. Я в этом году только два раза на рыбалке с ночевками выехал. Друзья, для меня это уже показатель того, что лето вообще не увидело и его не было. Придется теперь в сентябре выискивать возможности. Будем надеяться, что с погодой повезет. Кстати, вот просто для интереса, сейчас и проверим. Открыл погоду на ближайший месяц. Ну, в смысле, не на август, а до конца сентября. Что могу вам сказать? На 1 сентября передают дождь и грозы. Ну, это, во всяком случае, в Вильнюсе. Там дальше возможны какие-то вариации по всем городам. Всея нашей Литвы великолепной. Но в целом плюс 20, плюс 18. Пожалуйста, после 10 сентября тут вот написано у меня солнце. Плюс 14, плюс 12. Мама моя, плюс 13 и все. Больше никаких 20. Видимо, до следующего года не будет. Может быть, что-то поменяется, и нам повезет, и где-нибудь к концу сентября, хотя вот в конце сентября мне показывают 20 сентября плюс 14, а потом, может быть, нам принесет какие-нибудь солнечные волны и волны тепла, и будет у нас бабье лето. Ой. Знаете что? Вот открыл, посмотрел и даже почти не расстроился, потому что, несмотря на то, что будет прохладно, солнце в сентябре пару раз появится. И это уже хорошо. Каждый солнечный день у нас на счету и на весу. Но, как мы знаем, у природы нет плохой погоды, особенно если на дворе еще лето и 28 августа. Друзья, еще не осень, погодите. Последние летние выходные у вас впереди. И я желаю вам и эту пятницу, и ближайшие выходные провести просто великолепно, чтобы это лето вам еще чем-нибудь ярким запомнилось.

0: Радио Р. То, что надо.
1: Say low.

0: Это хорошо.
1: Самое время посмотреть на все те мероприятия, которые будут проходить в ближайший уикенд по всем городам, городочкам Литвы, для того, чтобы последние летние выходные что-то еще такое нам принесли, чтобы зацепить еще какой-то вайб и кайф летний. Итак, Утино, поздравляем, 765 лет и трехдневный фестиваль, который идет уже со вчерашнего дня, с четверга. Ну вот 28 августа, сегодня 765 человек одновременно будут есть хот-доги. Видимо, хот-дог – это какое-то традиционное утинское блюдо. Вечером сегодня будет выступление Юстиниса Ярутиса, и главный концерт пройдет завтра, в субботу, 29 августа. Так что, если вы где-то в Утине, заезжайте, там фестиваль идет полным ходом. Сегодня, может быть, еще успеете на какие-нибудь хот-доги. Если успеете доехать до Алитуса прямо сегодня, то вы попадете на зеленый ужин в Алитусе. Если в столице проходит белый ужин и уже далеко не в первый раз, то в Алитусе, знаете ли, тоже юбилейный 5-й зеленый ужин. Участники приодеваются в зеленое, украшают столы и собираются на совместный ужин под открытым небом. Тема этого года – «О, королева Дзукия», посвященная традициям и природе региона. Прекрасно, все, ужин в зеленом, вот на здоровье. У нас, смотрите, как здорово получается. У нас есть праздник, когда все в розовом. Это праздник Шальтиборщей. Потом белый ужин в столице. Зеленый ужин в Алитусе. Надо понять, где еще какого цвета ужин может проходить. А вот сегодня и завтра в Шауляй. Уж не знаю, в каком виде должна быть одежда и какого цвета. Но проходит впервые фестиваль кваса. Гости Шауляй и жители смогут попробовать несколько видов кваса различного, в том числе квасу губерния, а также напитки разных производителей из Литвы и Латвии. Там в программе дегустации, ярмарки ремесленников, игры и конкурсы для всей семьи. Вперед в Шауляй! Если такие праздники, на которых нужно есть, гулять и тусоваться, не для вас, а вы человек такой, знаете, я человек интеллигентный, мне, пожалуйста, какое-нибудь мероприятие, где можно блеснуть умом, либо посмотреть, как другие блещут и блистают. Вот для вас 28 и 29 августа в Бернардинском саду в Вильнюсе состоится фестиваль дискуссий. Крупнейший в Литве фестиваль такой. И это мероприятие будет посвящено общественным, политическим и культурным вопросам. Посетители ждут открытые дискуссии с участием представителей власти, бизнеса и общественных организаций, экспертов. Вход свободный. Пожалуйста, Бернардинский сад Вильнюса. Заходите, подискутируйте. А если вы уже прикупили билетики на концерты Джессики Шай, то вас поздравляю. Напоминаю, что 28-29 августа в парке Вингис в Вильнюсе пройдут ее концерты, и они станут крупнейшими сольными шоу под открытым небом в карьере одной из самых популярных литовских певиц. Зрители ждут масштабные постановки, живое исполнение главных хитов и самое амбициозное выступление, которое можно себе придумать, от Джессики Шай. Так что, пожалуйста, на здоровье в парк Вингис. Посмотрите билетукасы, а если не посмотрите и не найдете, то просто пройдите, погуляйте по Вингис-парку и послушайте песни-пляски. 29 августа, это суббота, на Зеленых озерах в Вильнюсе пройдет Swim Vilnius, большой праздник плавания на открытой воде. Участникам предложат несколько дистанций, а для тех, кто просто хочет попробовать свои силы, подготовили бесплатный заплыв на 100 метров. Вот, так что заходите, плавайте. То есть, получается, есть бесплатный заплыв на 100 метров, а все остальные что, платно плавать будут в озерах, в которых можно плавать бесплатно в любой другой день в году, кроме 29 августа? Ах, обожаю эти соревнования прикольные. Это как ходите, гуляйте, смотрите, парки вообще великолепные. В Вильнюсе парки потрясающие. Не надо ходить вдоль дорог по пешеходным дорожкам, не ходить по улицам, ездить по улицам на велосипедах. Там весь город перекрывают, эти все пробки, эти мучения для водителей автомобилей. Ходите, гуляйте, леса, тропы вокруг Вильнюса, например, есть. Там 120 километров пешком по тропе пройдитесь. И это все бесплатно. А вот есть еще платные мероприятия, когда перекрывают город, и чтобы походить, нужно заплатить. Ой, обожаю, кайфую, прям аж не могу. Каре, короче, друзья, мероприятий огромное количество. Идем на сайт Radio R, полезное мероприятие. Вот так вот, вкладка полезная, вкладка мероприятий. И находите

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЭСО недостаточно или неверно информирует жителей о восстановлении электричества после бури. По его словам, в некоторых случаях подача электричества восстанавливается лишь временно, что создает путаницу и вопросы о положенных компенсациях. Такая хаотичная коммуникация вызывает сомнения в отношении законных ожиданий на компенсации и надежности ЭСО, заявил президент. Он предложил государственному контролю после завершения восстановительных работ проверить порядок выплат и компенсаций. ЭСО обещает до 220 евро клиентам, оставшимся без электричества более 72 часов. Министерство транспорта предлагает изменить правила дорожного движения. Обязательную дистанцию в 1 или 1.5 метра при обгоне велосипедистов сделать рекомендательной, поскольку на некоторых дорогах выдержать ее невозможно. Велосипедисты опасаются, что это снизит безопасность, и предлагают другой вариант – разрешить обгон через сплошную линию при хорошей видимости, сохраняя безопасную дистанцию. Министр Юрас Таминскас заявил, что это предложение рассмотрят. Нужно найти решение, чтобы и велосипедисты были довольны, и водители не оставались заложниками ситуации. Правительство одобрило обновление системы контроля за безопасностью игрушек в соответствии с новыми требованиями Евросоюза. Изменения должны помочь эффективнее выявлять опасные и несоответствующие требованиям товары, в том числе с учетом развития цифровых технологий. Новый регламент Евросоюза вступил в силу с 1 января 2026 года, однако большинство его положений начнут применяться с 1 августа 2030 года, чтобы бизнес успел подготовиться к новым требованиям. Национальный центр управления кризисами назвал систему здравоохранения примером хорошей подготовки к экстремальным ситуациям. Перед бурей все 23 опорные больницы Литвы проверили резервные генераторы и устранили необходимые технические неполадки. В то же время последствия стихии все еще ощущаются в других сферах. По данным службы регулирования связи, 72 базовые станции не работают. Без связи остаются более 12 тысяч пользователей. Глава центра Вилмантас Виткаускас заявил, что учреждениям необходимо заранее иметь генераторы, планы действий и алгоритмы обращения за помощью, поскольку недавняя буря выявила проблемы с готовностью ряда секторов к длительным перебоям. Жители Литвы предупреждают о мошеннических СМС с сообщениями о якобы задолженности по взносам социального страхования. Сродера призывает не переходить по ссылкам и не вводить личные или банковские данные. В ведомстве напоминают, что официальные адреса электронной почты заканчиваются на sobaka@sodra.lt, а сайт sodra.lt. Содра также не отправляет СМС с иностранных номеров и никогда не просит в сообщениях переводить деньги, вводить пин-коды или данные банковской карты. И о погоде. Ближайшей ночью малооблачно, без дождей. Температура воздуха 11-16 градусов. Завтра днем 21-23 градусов тепла. Местами порывистый ветер, а к вечеру возможны дожди.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Ну, ой, дорогие мои, как же хочется скорее закончить эту рабочую пятницу 28 августа, последнюю рабочую пятницу, вообще в целом пятницу этого лета. И мы с вами все отправимся в осень. Но у нас есть еще выходные. О том, чем заняться, я вам уже рассказывал. Если вы все пропустили, сайт Радио Р, вкладка «Полезное мероприятие». Смотрите, что в каких городах по всей стране происходит. Попытался я по традиции посмотреть календарь, что там в эту дату интересное произошло. Ну, кроме того, что в Британской империи запретили таки рабство, наконец, в 1883 году 28 августа. Ну, тут особо-то и нечего рассказывать. О, впервые синтезирован искусственный ген в 1976 году. Ну и ладно, так себе эти даты. Тут, ну как так себе, слава богу, что рабство отменили. Хотя, вы знаете, иногда трудовой договор, когда читаешь на работе, кажется, что что-то как-то надо бы еще раз его отменить. Надеюсь, что у вас есть шанс сегодня сбежать с работы пораньше, и вы уже в автомобиле это слушаете. Все, что я вам говорю, добирайтесь куда-то до дома, до какой-то точки, в которую собрались. Оставайтесь с нами на нашей волне, никуда не убегайте. Музыка специально для вас, мы тут специально для вас. Осенью, уже буквально вот через парочку дней, мы вернемся в привычное русло эфирное, где будет чуть больше наших голосов, чуть больше всяких игр, конкурсов и забав. Лето пролетает незаметно, но мы надеемся, что вы замечаете нас, потому что вы самые замечательные.
2: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Радио твоего настроения. Радио Р.
1: Ой, горло мое не выдержало это лето, эти кондиционеры и все остальное. Почти месяц я хриплю и кашляю, и никак у меня это все не проходит, потому что только чуть выздоровлю, опять попадаю на какое-нибудь мероприятие, где в помещении люто, вообще люто работают кондишки, тут же горло перестает вообще нормально функционировать. Надеюсь, что осенью я таки избавлюсь от всех своих хрипучих вот этих горловых песнопений, не совсем традиционных для наших широт, и смогу бодро, весело вещать и рассказывать вам о том, что происходит вокруг, с нами, с вами, нести всякую задорную ерунду, только чтобы поднимать вам настроение. Дорогие мои, я прощаюсь с вами. Это не последний летний эфир, потому что есть еще понедельник. Сейчас такая пауза небольшая была, потому что вот настолько все со мной тяжело в плане календаря, что я перепроверил, да, понедельник, 31 августа, вот он будет последний летний день на волнах Радио Р. Ну а дальше будем поздравлять вас с 1 сентября. Дорогие мои, готовьтесь, пусть у вас будет время все успеть, подготовить к 1 сентябрю. Ё-моё, что за окончание? Пусть у вас найдется время, вот все переговариваю, подготовиться к 1 сентября, подготовить своих школьников, своих детсадовцев, и самих себя морально. Ой, вот это, конечно, будет интересно. Знаете, тяжело переживается год, когда не было лета. Там осень, зима, это все так сложно. Уже пару лет у нас лето так себе. Как всегда, обнял, приподнял. Пока.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью будет малооблачно и без дождя. Температура воздуха 11-16 градусов. Завтра местами возможен порывистый ветер. Воздух прогреется до 21-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Уверен, все с большим волнением. Многие из вас смотрят в сторону календаря. И, конечно же, желания прощаться с летом нет никакого. Даже если оно не всегда дарило нам самые теплые летние деньки. Тем не менее, дорогие друзья, давайте-ка смело смотреть с оптимизмом в будущее. Нас ждет золотая осень. Синоптики обещают, кстати, достаточно теплую погоду в сентябре. Но будем надеяться, что эти прогнозы – это все-таки дело... Которая обязательно сбудется. Ну и, в общем, по всему давайте-ка нырнем прямо сейчас в наши заслуженные выходные вместе с хорошей музыкой, которая далее здесь в эфире Радио Р будет много, и она будет здесь не просто так, а потому что вы за нее активно голосовали. Балтийский музыкальный хит-парад берет бразды правления эфиром в свои руки. На ближайшие 120 минут обещаю вам самые крутые треки, за которые наибольшее количество голосов отдавали именно вы на сайте www.radio-r.lt. Начнем, как всегда, с тех, ну, точнее, с того на этот раз, кто сегодня в двадцатке не появится. Здесь, конечно, жаль, потому что всего недели не хватило господину Ганопольскому, чтобы с этим треком поставить все возможные рекорды. Напомню, он впервые стал победителем с этой песней в двадцатке. Для себя впервые. Ну и как бы 19 недель — это очень серьезный результат. «Помада на разбитой кружке» — это именно тот трек, который мы сегодня в двадцатке не послушаем. Но на его место пришли люди светлые, люди с большой надеждой, с большими желаниями и, надеюсь, возможностями. Я про целую троицу: Холли Флейм, Айову и Досе. Именно в этот суперколлектив ребята объединились, чтобы подарить вам новый трек под названием «Ловлю». Ну и прямо сейчас мы его поймаем на строке номер 20 в начале Балтийского музыкального хит-парада. И вместе с этой песней сегодня откроем нашу программу.
0: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Чем все-таки уникальна группа «Винтаж» и ее бессменный лидер Анна Плетнева, так это даже несмотря на то, что вроде как суперрезультатов добиться не удалось, но вот тихим сапом долгие 17 недель этот коллектив продолжает нас держать, ну, в общем, в уздечке, да, своей популярности. Все потому, что даже несмотря на то, что это сегодня уже 17 неделя, группа по-прежнему с нами, трек «Малахит» тоже здесь, и в 17 раз сегодня он прозвучал, сегодня потеряв одну строчку, но для Анны Плетневой нет ничего невозможного. Может быть, благодаря рекорду в 20 недель она все-таки окажется в лучшем хит-параде года. Осталось чуть-чуть поддержать ее хотя бы еще одну неделю и добиться того самого уникального результата. Ну, а мы коротко одной строкой начнем наши сегодняшние музыкальные новости обсуждать с новостью достаточно печальной, потому что рок-группа «Звери» на этой неделе объявила, что больше не будет выпускать нового музыкального материала. Лидер коллектива Роман Белык, или Рома Зверь, официально заявил о завершении дискографии проекта, который он ознаменовал, в общем-то, уходом группы в творческий отпуск. Проект «Звери» был основан, напомню, в 2000 году и за годы существования стал одним из самых титулованных рок-коллективов. На счету группы 9 полноформатных альбомов, 6 мини-альбомов и множество профессиональных наград, включая неоднократные победы в номинации «Лучшая рок-группа» по версии Муз-ТВ и признание даже от MTV Europe Music Awards, дорогие друзья. Так что, в общем, группа была по-настоящему известна во всем мире, а не только здесь у нас с вами. Ну что ж, будем слушать, как говорится, старые песни, вспоминать, ностальгировать и не забывать, каким крутым был этот рок-проект. Лично я эту группу очень сильно люблю и ее творчество готов слушать бесконечно. Ну, что касается «Монеточки», то, в общем, лиха беда начала. Я думаю, что старт неплохой, тем более, что этот трек долгое время пролежал на полке, а вот сейчас, смотрите, вернулся, несмотря на свой скандальный ИИ-видеоклип, смог все-таки растопить наши с вами радиосердца, и сегодня у «Монеточки» хорошая новость. Она добавляет 2 строки к себе в копилку популярности, и трек «Монополия» сегодня прозвучит на 18-й строчке Балтийского музыкального хит-парада.
0: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Завершение лета, ну, во всяком случае, здесь у нас в Балтийском музыкальном для Айовы и ее, соответственно, бессменного лидера Екатерины Иванченковой. Как мне кажется, безусловно, успешный период. Во-первых, сегодня, напомню, она у нас сегодня прозвучала уже на 20-й строке в объединенном проекте. Так что, как минимум, два раза мы ее сегодня уже услышали. Что касается трека РПП, то большее количество из 16 недель, которых песня провела в двадцатке, к сожалению, были проведены во втором десятке, но ко всему оказалось, что у Кати Айовы, она же Екатерина Иванченкова, есть и другое хобби, а может даже талант, о котором я хочу вам рассказать. В этом месяце солистка группы Айова дебютировала в предметном дизайне, представив публике авторскую коллекцию мебели. Над коллекцией Екатерина работала в соавторстве с дизайнером Ольгой Деревянко, благодаря чему личная эстетика певицы обрела форму в 9 предметах мебели. Каждый из объектов выполнен авторами и сочетает функциональное значение с индивидуальным подходом к оформлению, а форма и детали предметов по замыслу создателей перекликаются с творческим путем и биографией самой Кати Айова. На вечере присутствовали стилист Влад Лисовец, телеведущая Яна Чурикова, актриса Екатерина Шпица, а также другие представители моды, искусства и шоу-бизнеса. Кстати, в недавнем интервью Катя Айова также рассказала, как начинались ее отношения с супругом Леонидом Терещенко. По словам артистки, в первые месяцы знакомства она специально не позволяла будущему избраннику быстро сблизиться с ней, чтобы понять, насколько серьезны его намерения. Ну, кажется, что проверку супруг будущий, а теперь уже и нынешний, прошел на отлично. Все сложилось. Ребят, настоящая пара, муж и жена, дети есть. Ну, и теперь, смотрите, можно еще и хобби тоже заниматься. Причем, как мне показалось, у Айовы, лично фотки видел, получилось очень и очень неплохо. Получилось неплохо и у диджей Смэша с Артемом Качером. Правда, мы это с вами, ну, как-то не слишком сильно оценили. 13-я неделя для трека «Клатч» по-прежнему в втором десятке. Сегодня еще минус одна позиция, 16-е место. И, кажется, больших гор уже с этим треком не свернуть. Диджей Смэш и его коллеги, но будут уверены, новые треки и новые, соответственно, победы. А пока 16-е место. Трек «Клатч». Диджей Смэш, Артем Качер.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Первых пять участников Балтийского музыкального хит-парада мы уже прослушали. Далее у нас, конечно же, будет оглашение остальных пятерых здесь во втором десятке. Ну а пока призываю вас немножко отвлечься, взять карандаш, бумажку, еще раз, в общем, провести работу, ну, не над ошибками, а такую летнюю домашнюю заготовку, чтобы, может быть, на неделе, которая совсем скоро начнется, в новом голосовании вы обязательно, может быть, решитесь отдать свои голоса кому-то из ниже перечисленных мною музыкальных артистов. Среди планирующих попасть в двадцатку: Эльвира Т с треком «Стоп», Даша с треком «Заплаткой», Юлиана Караулова с песней «Самолеты», Нюша попытаться хочет еще с одной песней сюда к нам пройти, «Время любить» называется ее трек, «Найди звездочка», Лирик, ему тоже мало, он еще бы хотел с треком «Аутентичная» оказаться здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, та же Маригу с песней «Настоящая», Джонни и Тассо. Хоть это тоже присутствует в двадцатке, но Стасу нет, поэтому почему нет? Трек называется «С тобой». Ну и еще раз, наверное, хотелось бы все-таки послушать Севиль Балиеву, потому что, ну да, хоть и Егор Крид, и Артик Асти в нашем параде уже присутствуют, личностное ее присутствие здесь в двадцатке, как мне кажется, тоже бы не помешало. Но решать вам. Трек про драгоценности. Не знаю, насколько он соприкасается, в принципе, с жизненной тематикой, но такой уж вот получился, какой есть. Встречайте «Бриллиант» от самой Севиль Валиевой. Далее в продолжении нашего эфира. И напоминаю, что за ваши любимые треки вы всегда можете голосовать на сайте www.radio.r.lt.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Память освежили, вернулись в Балтийский музыкальный хит-парад. Здесь продолжили наш с вами разбор полетов с группой «Моя Мишель». К сожалению, еще две строки на этой неделе потерял трек «На малиновой луне». И, ну, за сим, как говорится, 15 место на 12 неделе. Ну, все у нас здесь во втором десятке сегодня долго играющее, тем не менее. Ну, в принципе, я считаю, что раз уже победы у группы случались в этом году, считать этот поход неудачным тоже не стоит, потому что, ну, не всегда, как говорится, что-то выстреливает. Смотрите, давайте дальше продолжим с певицей Сати Казановой. Она на этой неделе ответила на критику, в последнее время обрушившуюся на нее в соцсетях, после того, как она раскрыла имя годовалой дочери. Артистка и ее супруг, итальянский фотограф Стефано Туоццо, дали малышке редкое имя – Анакха. Сама Казанова объяснила, что оно переводится с санскрита как «любящее и безгрешное», а выбор был одобрен ее духовным наставником, следующим ведийским традициям. Теперь 43-летняя певица опубликовала новое видео, где выразила негодование в связи с резонансом вокруг имени. В качестве примера она привела другие часто встречающиеся, но известные имена из Индии – Зита, Гита и, например, Индира. Они имеют сугубо индийское происхождение и вошли в наш обиход благодаря индийским фильмам, особенно популярным в конце 80-х, начале 90-х. Сама Казанова признала, что тоже выросла на этих картинах и с удовольствием их пересматривает и сейчас. Правда, как это связано с выбором мини-дочери, я до конца не понял, но, как мне кажется, обоснование, перевод и все остальное заставляет поверить, что, пускай имя и экзотическое, но в нем есть какой-то очень глубокий духовный смысл. Ну, мы вообще знаем, что Сати Казанова вообще пережила какую-то своеобразную трансформацию себя и, как мне кажется, ушла в духовность, где ей очень хорошо, тепло и замечательно. Ну, почему бы и нет, дорогие друзья. Ваня Дмитриенко пока с нами, никуда не собирается. «Астрал» музыкальный открыт, трек «Недоступно» продолжает свое движение вверх в Балтийском музыкальном хит-параде. Четвертая неделя скромно, плюс две, но тем не менее хороший результат по-прежнему показывает Ваня здесь в двадцатке. Сегодня он, еще раз напомню, 14-й.
2: 14 место.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Отличное радио. Родное радио.

0: Всегда на волне. Родное радио.
1: Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне.

Родное радио. А что? Мне нравится. Нравится.

линия белая. Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.

париться, главное не париться, и все это забудется, все еще наладится. Опустели улицы.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет.

0: просто горден ты сейчас. У тебя же теперь концерты, там фанатов.
1: В эфире «Родное радио». Эй, Кодак.

Музыка хорошего настроения. Родное радио.

Вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет,

тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.